0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: Казин чемен набари астини гул. Каз гулшанеш тахаммули хоре намикуни. Хафизи Ширази.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявии шумо.
1: Рубару бо мардум, мавҷ бо мавҷи замона. Радиои Азия Плюс.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Каникулы – это время, когда дети отдыхают, а родители выдыхают. Но очень часто именно на каникулах начинается хаос. Поздний сон, долгие игры, споры, кто кому что должен. Поэтому сегодня поговорим о том, стоит ли нарушать режим дня и как сделать так, чтобы каникулы были отдыхом, а не стрессом.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Каникулы, конечно, это отдых, но режим дня нельзя нарушать. Можно только смягчать. Сон и питание – это фундамент. Если ребенок ложится на 4-5 часов позже, в начале учебного года мозг просто не успеет перестроиться. Поэтому правило простое. Можно сдвигать режим, но в разумных пределах. Например, на 1-2, не более. Во время каникул родители закрывают глаза на некоторые погрешности. Делают, так сказать, поблажки. Поблажки работают, когда у ребенка остаются понятные ориентиры. Например, утром умыться и позавтракать, днем прогулкой или хотя бы небольшая активность, а вечером спокойное завершение дня. Очень важно во время каникул сохранять семейные традиции, как, например, общий семейный завтрак или хотя бы завтрак без спешки. Днем прогулки или совместная активность, вечером тихие ритуалы чтения, разговор, настольная игра, спокойная музыка. А теперь подсказка родителям. Гораздо легче договориться с ребенком о его режиме до начала каникул, и не нужно будет каждый день снова и снова обсуждать его обязанности и свободное времяпровождение. И ребенок поймет, что каникулы не отменяют его режим дня. Каникулы – это время для восстановления. И если мы бережно сохраняем основу режима, ребенок отдыхает лучше и легче возвращается в школу. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан, бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдӣ ро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ.
4: 1 соат 59 дақиқа ва 30 сония. Маҳз ҳамин вақт ба давандаи кинеги Себастиан Цавия лозим шуд то масофаи 42 километру 195 метрро дар марафони Лондон, ки 26 апрели соли 2026 гузашта буд, тай кунад. Тай кардани масофаҳои зиёд, ки вақти зиёдро дар бар мегирад, аз варзишгарон омодагии ҷиддӣ ва малакаву истеъдоди фавқулодаро талаб мекунад.
3: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیوآر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است حتما تجربه کنید تفصیلات با رقم 22 00
5: رادیو آسیا پلس

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بدل زاهد نداری مغزی بر اسرار پیچیدن تو محوی ظاهری اما من باید بسر پیچی بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.

0: реклама дар Азия Плюс. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Блум. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Блум. Цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
1: Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کلون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در KFC.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вам часто говорят: «У тебя хороший вкус? Пора сделать из этого профессию». Assol Group открывает набор на курсы дизайна интерьера. Вы научитесь анализировать пространство, делать планировки, работать с эргономикой, создавать чертежи и проекты в Архикад. Обучение ведут преподаватели практики. Assol Group. Когда вкус становится карьерой. Телефон для записи 55 55 06 777.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Fakat o vuski kama kak radyo yine istiyor. Vuski kama kak şöyle nuru atkınan damaz. Bara min koşuş mekanım kez yotar dar fir subat nakunam. Bara min mu surutuyu behtarin ubaraton. Peşini gut mikunim va idu mayı şov barnamayim konro. Интизор Хоймбот.
1: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на Азия Плюс.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Нурмухаммад Шарифхон назначен председателем ГБАУ. В республике осуществляют деятельность более 15,5 тысяч женщин-предпринимателей. Испания стала чемпионом мира по футболу. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон подписал указ о назначении Шарифхона Нурмухаммада Сафарзода председателем Горно-Бадахшанской автономной области. Об этом сообщила пресс-служба президента. А президент также подписал указ об освобождении от должности теперь уже экс-председателя Горно-Бадахшанской автономной области Алишера Худойберды Мирзунабута в связи со смертью. По итогам первого полугодия текущего года в Душанбе осуществляют деятельность более 15,5 тысяч женщин-предпринимателей. Об этом было сообщено на конференции по итогам социально-экономического развития города Душанбе. Как отмечается, поддержка женского предпринимательства остается одним из приоритетных направлений государственной политики. В столице реализуются программы содействия занятости женщин, расширения их экономических возможностей, развития семейного бизнеса и повышения предпринимательской активности. По информации городской администрации, женщины активно работают в сферах торговли, услуг, общественного питания, производства, образования, здравоохранения, а также ремесленничества и малого бизнеса. Для них организуются обучающие программы, консультационная поддержка, а также создаются условия для получения льготного финансирования и участия в государственных программах развития предпринимательства. Сборная Испании выиграла чемпионат мира по футболу этого года, обыграв в финале Аргентину со счетом 1-0. Решающий матч прошел 20 июля на стадионе MetLife в США. Основное время завершилось без забитых мячей, а единственный гол был забит в дополнительное время. На 106-й минуте отличился Феррар Торрес. Для Испании этот титул стал вторым в истории чемпионатов мира. Аргентина завершила турнир с серебряными медалями, а бронзовым призером стала сборная Англии, обыгравшая Францию в матче за третье место. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Когда качество подтверждается временем, оно становится доверием. Уже 30 лет международная компания Siberian Wellness создает продукцию для здоровья, красоты и активного долголетия. Натуральные компоненты, собственные научные разработки, современные производственные технологии, международные стандарты качества, государственная регистрация и сертификат халал. Все это стоит за именем Siberian Wellness. Уже 18 лет бренд представлен в Таджикистане. Откройте для себя мир Siberian Wellness в фирменных магазинах Душанбе, улица Шотимур, 61, и Худжанд, улица Исмоили Самани, 18, блок Б. Siberian Wellness. Природа, наука, качество.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама
4: 41 41.
0: Радио Азия Плюс. Барои шунидан.
4: Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Шарифхон Сафарзода возглавил ГБАУ. В Душанбе осуществляют деятельность более 15,5 тысяч женщин-предпринимателей. Мэр Нью-Йорка допустил арест Нетаньяху на Генассамблее ООН. Испания второй раз стала чемпионом мира по футболу. В России предложили ввести многодетный мат-капитал. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: رکلاما در آسیا پلیس.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Хотите вкусно поесть, не выходя из дома? Осон 24 Delivery – доставка еды в Душанбе. Заказывайте любимые блюда из лучших кафе и ресторанов города за пару минут. Горячая еда, быстрая доставка, удобная оплата – все в одном приложении. Бесплатная доставка для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод «Салом24» и скидка 20 саманий на первый заказ. Скачивайте Осон 24 Delivery в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
5: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
6: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст Аллервик. Рахую би зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд? Яне?
6: Хамаги дар давоми 30 дахиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
5: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
6: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
7: Привет из Худжанда. Файл отправила.
8: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
9: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
8: Готово. Отлично сработали.
10: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
11: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
12: Рахами телефона идора и реклама.
13: Чилуяк, чилуяк.
12: Хам сафари субх. Шарики коро тиджорат. Хам рахишом. Дар хамаджо. Азия плюс.
14: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом данная композиция. Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом.

0: тази савдои техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му во фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарои ошхона хои на чандон калон, то мадел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио, радио. Азия Плюс. I need you to come to my place, girl.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Шарифхун Сафарзода возглавил ГБАУ. Мэр Нью-Йорка допустил арест Нетаньяху на Генассамблее ООН. Испания во второй раз стала чемпионом мира по футболу. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Мумни Рахмон подписал указ о назначении Шарифхуна Нурахмада Сафарзуда председателем Горно-Бадахшанской автономной области. Об этом сообщила пресс-служба президента республики. Также президент подписал указ об освобождении от должности уже экс-председателя Горно-Бадахшанской автономной области Алишера Худойберды Мирзонабута в связи со смертью. По итогам первого полугодия текущего года в Душанбе осуществляют деятельность более 15,5 тысяч женщин-предпринимателей. Об этом сообщили на пресс-конференции по итогам социально-экономического развития города Душанбе. Как отмечается, поддержка женского предпринимательства остается одним из приоритетных направлений государственной политики. В столице реализуются программы содействия занятости женщин, расширения их экономических возможностей, развития семейного бизнеса и повышения предпринимательской активности. По информации городской администрации, женщина активно работают в сферах торговли, услуг, общественного питания, производства, образования, здравоохранения, а также ремесленничества и малого бизнеса. Для них организуют обучающие программы, консультационную поддержку, а также создаются условия для получения льготного финансирования и участия в государственных программах развития предпринимательства. Особое внимание уделяется поддержке малых предпринимателей, семейного бизнеса и проектов, реализуемых женщинами в производственной сфере. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани заявил, что обсуждает с юристами возможность арестовать премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху во время его визита в Генассамблею ООН, пишет об этом «Нью-Йорк Таймс». Он военный преступник, которому предъявлено обвинение Международным уголовным судом, пояснил Мамдани. Комментируя заявление Мамдани, эксперты отмечают, что сделать это будет практически невозможно, так как попытка задержать премьер-министра Израиля с большой вероятностью приведет к конфликту мэра с федеральным правительством. Вашингтон не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и ввел санкции против него за расследование в отношении Соединенных Штатов и их союзников, в том числе Израиля. В России предлагают обновить программу материнского капитала, увеличив размер выплаты за второго ребенка и введя дополнительный материнский капитал для многодетных семей в размере 1 миллиона рублей. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. Кроме того, Рыбальченко выступил с инициативой о введении материнского капитала для многодетных семей в размере 1 миллиона рублей, который предполагается выплачивать при рождении третьего и каждого последующего ребенка. По его словам, материнский капитал остается одним из главных инструментов демографической политики. С момента запуска программы в 2007 году родилось около 3 миллионов детей. Однако сейчас, по мнению Рыбальченко, механизм нуждается в обновлении. Сборная Испании выиграла чемпионат мира по футболу этого года, обыграв в финале Аргентину со счетом 1-0. Решающий матч прошел 20 июля на стадионе MetLife в США. Основное время завершилось без забитых мячей. Единственный гол был забит. Дополнительное время на 106-й минуте отличился Феррар Торрес. Для Испании этот титул стал вторым в истории чемпионатов мира. Аргентина завершила турнир с серебряными медалями, а бронзовым призером стала сборная Англии, обыгравшая Францию в матче за третье место. Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром. Полузащитник, капитан сборной Испании Родри признан лучшим игроком чемпионата мира. Лучшим вратарем чемпионата признан Уинай Симон. Защитник сборной Испании Пау Кубарси стал лучшим молодым игроком. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер. Гармию осоиш, бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вкус – это не спешка, это выбор. Холодные чаи Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс. Насладись моментом.
3: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
4: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj
3: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Nitro Energy Харида, як і асе сертификат робама благи газор Сомони Бурткун, Рамзро Азарчей Нитро Енерджи, Дар Сомони Нитро Нухта Тиджей Бакайгир, Вайо Онро, Тарихи СМС, Бонавиштани Ному Насабихут, Ва Шахрезист, Барахами, Навадусе, Нухсаду Панджойну, Чортов Сифр Фирист, Икдом, Харузи Джумуа, Дар Радио Ему, Суати Нуздавуси, Баргузор Мегардат, Муфасал, Дар Сомони Нитро Нухта Тиджей, Як Зарвча, Як Им Конят, Онро, Аздас Надеж.
0: Рахами телефони Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
1: Радио «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. «Не нажимай play» — это метафора и на...
0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, якя се сертификат рубам облагиха зорсо мони бурткун.
6: Рамзру азбасей мегачипс, дарто мони мегачипс.
5: و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نمونه سبی خود و شهری زیست
6: برای همین 94-888-828 فیریست.
5: اقدام هر روزی جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سامانه میگاچیپس نقطه تی جی.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما
4: 41-41.
0: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Каникулы – это время, когда дети отдыхают, а родители выдыхают. Но очень часто именно на каникулах начинается хаос. Поздний сон, долгие игры, споры, кто кому что должен. Поэтому сегодня поговорим о том, стоит ли нарушать режим дня и как сделать так, чтобы каникулы были отдыхом, а не стрессом.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Каникулы, конечно, это отдых, но режим дня нельзя нарушать. Можно только смягчать. Сон и питание – это фундамент. Если ребенок ложится на 4-5 часов позже, в начале учебного года мозг просто не успеет перестроиться. Поэтому правило простое. Можно сдвигать режим, но в разумных пределах. Например, на 1-2, не более. Во время каникул родители закрывают глаза на некоторые погрешности. Делают, так сказать, поблажки. Поблажки работают, когда у ребенка остаются понятные ориентиры. Например, утром умыться и позавтракать, днем прогулкой или хотя бы небольшая активность, а вечером спокойное завершение дня. Очень важно во время каникул сохранять семейные традиции, как, например, общий семейный завтрак или хотя бы завтрак без спешки. Днем прогулки или совместная активность, вечером тихие ритуалы, чтение, разговор, настольная игра, спокойная музыка. А теперь подсказка родителям. Гораздо легче договориться с ребенком о его режиме до начала каникул, и не нужно будет каждый день снова и снова обсуждать его обязанности и свободное времяпровождение. И ребенок поймет, что каникулы не отменяют его режим дня. Каникулы – это время для восстановления. И если мы бережно сохраняем основу режима, ребенок отдыхает лучше и легче возвращается в школу. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти ҳисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 3.5.
4: 3.5 миллиард дархости ҷустуҷӯ дар як рӯз аз ҷониби Google кор кард мешавад. Барои муқоиса, шумораи умумии корбарони интернет дар аввали соли 2025 556 миллиард кас буд. 263 миллиард тан ҳанӯз ҳам офлайнанд. Ва боз як далели ҷолиб, google.com, youtube.com ва facebook.com ҳанӯзам дар радабандии сомонаҳои сертаваҷҷӯҳ ва бештар мавриди истифода қарор дошта дар мақомҳои ифтихорӣ қарор доранд.
3: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
5: Коротко о главном.
6: Президент отправился с государственным визитом в Монголию. Таджикистан и Басая Групп обсудили проект комплексной модернизации Талка. В Кулябе создадут текстильный кластер на 10 тысяч рабочих мест. В Душанбе предотвратили конфликт между подростками с использованием ножа. Таджикистан вошел в топ-8 чемпионата Азии по дзюдо. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
7: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех. Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Лето – идеальное время, чтобы подарить ребенку не только яркие впечатления, но и один из самых простых способов укрепить здоровье. Это воздушные ванны. Что это такое и чем они полезны? Узнаем сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Воздушные ванны – это время, когда малыш находится на свежем воздухе в легкой одежде или только в подгузнике, и его кожа свободно дышит. Такие прогулки помогают организму постепенно привыкать к изменениям температуры, укрепляют иммунитет и благоприятно влияют на нервную систему. Воздушные ванны полезны даже самым маленьким. Они способствуют здоровому сну, хорошему аппетиту, помогают коже оставаться сухой и уменьшают риск появления опрелостей. Если после купания вы не спешите сразу одевать малыша, а даете ему минут 10 спокойно полежать или поиграть на пеленке в тени или хорошо проветренной комнате, то вы легко включаете воздушные ванны в ежедневный режим. Это не требует дополнительных усилий, но дает отличный закаливающий эффект при регулярности. Конечно, важно соблюдать простые правила. Лучшее время для принятия воздушных ванн – утро до сильной жары или же вечер, когда солнце уже не такое активное. Не оставляйте ребенка под прямыми солнечными лучами. Воздушные ванны, если они проходят на открытом воздухе, должны проходить в тени при комфортной температуре и обязательно под присмотром взрослых. Помните, иногда самые полезные привычки оказываются самыми простыми. Немного свежего воздуха, ласковый летний ветерок, улыбка родителей рядом – и это уже маленький вклад в большое здоровье вашего малыша. Ну а вклад в комфорт и сухость малыша – это подгузники Sof Premium. Кожа малыша дышит и остается сухой без раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан и Басай Групп обсудили проект комплексной модернизации Талка. В Кулябе создадут текстильный кластер на 10 тысяч рабочих мест. В Душанбе предотвратили конфликт между подростками с использованием ножа. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон отправился в Монголию с государственным визитом. Главу государства сопровождают глава МИД республики, помощник президента по вопросам зарубежных связей, а также руководители ряда министерств и ведомств. Реализацию проекта по комплексной модернизации таджикского алюминиевого завода обсудили в Шанхае министр промышленности и новых технологий республики Ширали Кабир и руководство компании Басай Групп. Отмечено, что реализация проекта имеет стратегическое значение для дальнейшего укрепления промышленного потенциала Таджикистана, технологического обновления алюминиевой отрасли, повышения эффективности производства и расширения экспортных возможностей страны. Особое внимание на встрече также было уделено внедрению современных технологий, повышению эффективности производства, обеспечению экологической устойчивости и привлечению инвестиций в промышленный сектор республики. Отметим, что Басай Групп является одной из ведущих промышленных компаний Китая и осуществляет деятельность в алюминиевой и ферроплавной промышленности. Ее продукция экспортируется более чем в 30 стран и регионов мира. В Кулябе планируется создать крупный текстильный кластер, который обеспечит работой более 10 тысяч человек. Проект охватит все этапы от производства пряжи до выпуска ткани и готовых швейных изделий. Об этом сообщил министр промышленности и новых технологий страны Ширали Кабир. По его словам, проект реализуется с участием компании БТК, которая уже создала в Таджикистане 5 предприятий и организовала швейные производства в Сагдийской области в Душанбе. На сегодняшний день в стране перерабатывается всего лишь 30% сырья. В Таджикистане действует более 126 хлопкоочистительных заводов, однако лишь 45 из них способны обеспечивать выпуск волокна необходимого качества. По оценке Ширали Кабира, избыточное количество заводов, нездоровая конкуренция и нежелание части собственников модернизировать оборудование негативно сказываются на качестве хлопкового волокна и его конкурентоспособности. Министерство предлагает провести технический аудит всех хлопкоочистительных предприятий и определить, какие из них способны выпускать продукцию, соответствующую современным требованиям. Сотрудники отдела профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи столичного УМВД предотвратили конфликт с использованием холодного оружия, то есть ножа. По данным милиции, несовершеннолетний создал в Инстаграм несколько страниц, где публиковал материалы, провоцировавшие подростков на конфликты и противоправные действия. Кроме того, он оскорблял других пользователей с использованием нецензурной лексики. В отношении родителей подростка составили административный протокол. Столичная милиция призвала родителей усилить контроль за поведением детей. Сборная республики по дзюдо завершила выступление на чемпионате Азии в Омане, завоевав 4 медали, 1 серебряную и 3 бронзовые. Их завоевали Аминджон Абдулджалгзуда, Юсин Бабакалонов, Мухаммад Рофе Хабибулло и Вурис Назаров. Еще 3 наших спортсмена дошли до стадии борьбы за бронзу, однако уступили в решающих поединках. По итогам турнира сборная Таджикистана заняла 8 место общего зачета. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарона Авали Суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего!

0: Ну, что сказать, дорогие друзья, хорошие были выходные, если только не чемпионат мира по футболу, дорогие
1: так
0: друзья.
1: Так темы хороши они конечно.
0: Так тем они и были хороши, действительно. Но, правда, легкий недосып, мне кажется, сегодня ощущает абсолютно каждый второй, наверное, в нашей стране, дорогие друзья, потому что и я в том числе.
1: Так
0: да,
1: и не только в нашей.
0: А, и не, ну, конечно, да и за пределами нашей страны, конечно, тоже. Весь мир, мне кажется, сегодня немножко недоспал, чутка. Ну, если, конечно же, не сравнивать США, потому что у них там был день, но у нас глубокая ночь. Но, тем не менее, друзья, чемпионат мира по футболу подошел к концу. Вива Испания, дорогие друзья, будем их почивать, будем их, конечно же, благодарить за красивый футбол, ну и, конечно же, заслуженную победу на чемпионате мира. В общем, они красавцы. Правда, честно признаться, да, вот сразу вот накипело у меня на душе, ну, хочу просто это все сказать вам, дорогие друзья. Мне показалось, что вчерашний матч был настолько скучным просто. Мне кажется, даже предыдущий матч, который был до этого, где играла Франция и Англия, был, мне кажется, намного зрелищнее и интересней. Да, очень затянуто, скучно, но, тем не менее, дорогие друзья, это, видимо, может быть, такая была интересная тактика самих команд. Мы это тоже не знаем. Но в любом случае, дорогие друзья, поздравляем Испанию и поздравляем всех, кто болел за эту замечательную команду. Вот как-то так, дорогие друзья.
1: Ну, а я поздравлю наших слушателей, пожалуй, с началом новой недели. Все-таки
0: о,
1: понедельник,
0: серьезно?
1: Конечно, новые старты, новые планы, новые успехи, друзья. Пусть эта неделя принесет вам максимум позитива. Пусть все удается легко и просто. Пусть настроение просто зашкаливает, друзья, как погода, кстати, за окном. И, конечно же, очень хочется верить, что вы с нами и присоединяетесь для того, чтобы, как обычно, уже по традиции открывать вместе с нами второе дыхание.
0: Абсолютно верно, друзья. Давайте это сделаем. Откроем то самое замечательное второе дыхание вместе с вами сегодня, дорогие друзья. Вы присоединяйтесь, добавляйте звука и ловите нашу самую прохладную волну этим летом. Ну, а мы делаем небольшую остановку в виде курса валют. Возвращаемся к вам.
2: Курби Асор. Дар Азия Плюс.
3: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانه جمهوری تاجیکستان توجه کنید. امروز 1 یورو 10 سومانه و 57 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانه و 25 درهم، 100 درهم یرمنی 2 سومانه و 52 درهم، 10 تنگه قزاقی 19 و 16 درهم، 10 سوم قرغیزی 1 سومانه، 1 یوان چینی 1 سومانه و 36 درهم، 1 منت ترکمنی 2 سومانه و 64 درهم، 1000 سوم ازبکی 76 و 19 درهم و 1 روبل روسی 11 و 17 هفدیرم ارزش دارد. افزودن ثروت و دارایی این کم شدنی فقیری و کمبغلی نیست گفته است جان روبینسون. یعنی اگر باز هم ساده تر کرده بیان کنیم، کم نیستن آنهایی که فقط داراییشان در حال افزودن است. تمام انسانیت، خلق، خصلت، اندیشه و پارامترهای دیگر همانا فقیرانه و خراب و ضعیف. شما با اندیشه این با نوعی اقتصاددان روزی هستید؟
2: قربی از اور در آسیا پلیس
4: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Доктор Джон, а с дар дисар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیور
4: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
3: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
3: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد زودتر بیار
5: پردیفن داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tg или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
6: Рахами телефона Едора и реклама.
0: Чилюяк, чилюяк. Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
7: Дорогой безумный мир, спасибо тебе, что подкидываешь нам интересные новостюшки, которыми мы делимся с нашими слушателями, друзья. Это, мне кажется, очень даже хорошо. Ну что, сегодня куда мы направляемся, в какие края, в какие дебри?
8: В Японию сегодня мы отправимся вместе, да, потому что там медведь целых 5 раз вламывался в один и тот же дом, чтобы просто поесть сладенького. Вот так, Мишка сладкоежка. Власти Японии приступили к поискам этого самого медведя, который пробрался в дом супружеской пары Сидзу Куиси и разорил просто их холодильник. Этот случай, кстати, стал уже не первым. Медведя подозревают уже в 14 взломах за последние 2 недели.
7: Медведь-рецидивист?
8: Вечером, да, 13 июля 87-летний Мицуо Мацубара вышел на шум из своей кухни и тут столкнулся с азиатским черным медведем.
7: Здравствуйте.
8: Холодильник был уже открыт, а еда просто разбросана по полу. Ну и, конечно, жена хозяина сразу вызвала полицию.
7: А в то время поступил сообщение о взломах в 5 местах на северо-востоке уже города. Угу. Чиновники заподозрили, что их виновником является один и тот же медведь-рецидивист. Вот так вот, друзья. Медведь, он же форточник.
8: Да, возможно.
7: Он же медвежатник.
8: Возможно.
7: Ну что ж, дорогие друзья, местные власти установили ловушки и электрические ограждения вокруг домов, а также развернули целые патрули. Необычно, что медведь все-таки врывался в одно и то же место несколько раз. Так он 5 раз, получается, взламывал один и тот же дом и поедал печенье, сахар и каритон. Это такую японскую сладость сахарной глазури. Ну, какой сладкоежка-то оказался, а? Также он забрался в кондитерскую, утащил пончики из холодильника. Кроме того, хищник 4 раза нападал на ферму, чтобы полакомиться кормом для скота. В общем, знаешь, такую хорошую вечеринку себе устроил.
8: Да, вечеринку устроил.
7: Решил
8: ты
7: погулять,
8: знаешь,
7: так погулять.
8: Вот говорят, в одну реку дважды не войти, а вот в один дом можно. Да. И не дважды, можно и трижды, и четырежды.
7: Можно и 5.
8: Подумал так, да, этот самый, видимо, медведь.
7: Ты знаешь, вот говорят,
8: почему бы и да.
7: Молния в одно место 2 раза не бьет, но ничего подобного. С медведями, оказывается, ситуация немножко
8: Все
7: другая.
8: Все по-другому, да, по-другому.
7: Слушай,
8: работает.
7: Слушай, ну, а представь себе, да, вот ты дома, шум на кухне, приходишь, а там медведь.
8: Ты знаешь, медведь медведю рознь. Если бы это была какая-нибудь там пандочка, я согласилась бы, что. Смотрите, здесь
7: какая
8: бы...
7: милая.
8: Да, здесь бы, может, и сами угостили.
7: Конечно. Да, вот это покушай
8: еще. Я о чем. А вот, кстати, этот самый черный азиатский, или его еще называют гималайский медведь, это очень большой. Опасный хищник, потому что он, во-первых, бывает очень агрессивным. Очень, то есть, да, он может напасть на людей, на какую-то угрозу, которая ему, как бы, кажется, со стороны, допустим, есть.
7: А представь, вот...
8: И тут, да, прям, не знаю,
7: как... Шестой раз так заходит, и вот, и, конечно, сахарного печенья он там не нашел, и тоже вот это Каринто тоже не нашел. Так говорит, а где вот это Каринто?
8: Да,
7: а где печенье?
8: Не
7: а почему не сходили в магазин? А почему не подготовились к визиту медведя?
8: Да, здесь вот, конечно, нужно быть настороже. Притом, ты знаешь, я недавно совсем в новостях тоже читала, что в Японии, действительно, именно почему-то в Японии, это не первый случай. И вот эти черные медведи, они перестают почему-то бояться людей, не чувствуют с их стороны какую-то угрозу и спокойненько могут действительно находиться прям поблизости.
7: А с другой стороны, если тебе не нравятся соседи, которые рядом с тобой живут, просто отнеси им домой сахарное печенье и Каринто.
8: Побольше вкусняшек.
7: И побольше вкусняшек, да. И к ним вечером придет медведь на запах.
8: А можно, как еще и сказки, знаешь, мальчик с пальчик, когда он крошки оставлял, можно прямо от их крыльца выложить вкусняшками.
7: Из леса прям так.
8: Да, да, ближе к лесу и сказать, ну вот, как бы, ждите гостей.
7: И потом такой выходишь, и тут соседей нету, и тут нет, и тишина такая, и ты один так живешь. Хорошо,
8: соседи
7: красота.
8: Ищут медведя.
7: А, да. А соседи переехали, потому что медведь обнаглел.
8: Ой, мы с тобой такие добрые. Вот я подумала, со стороны выглядит, наверное, именно так. Да нет, конечно, никому мы такого соседства не желаем. Друзья, все это шуточки наши. В понедельник вот так вот, чтобы более веселым и позитивным
7: он был. Это сказывается недосып, дорогие друзья, после футбольного матча. Все нормально?
8: А возможно и он.
7: Возможно и он, да. Ну что ж, мы делаем остановку, друзья, видео музыкальных треков. Они прямо сейчас будут уже звучать в эфире. Мы скоро будем.

0: Вышли батарейки на нуле, а впереди еще половина дня.
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
2: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Технологика.
2: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
4: Измальства. Дорогие друзья, ведь какие фразы я знаю. С измальства теперь можно приучать свое дитё к гаджетам. Хотя, с другой стороны, мне кажется, наоборот, хочется как-то их отградить, наверное, даже подальше, чтобы они были от телефонов, планшетов, компьютеров. Пускай просто смотрят, читают сказки, да, вот кажется, до какого-то определенного возраста. Ну, а потом, конечно же, и гаджеты тоже. От этого никуда уже не деться, дорогие друзья. Ну вот, мы сегодня возвращаем нашу технологику, и сегодня будет у нас очень интересный гаджет. Горшок с держателем для планшета, дорогие друзья.
5: Это прям максимально странный гаджет, честно говоря. Но оказывается, в 2013 году еще американская компания CTA Digital представила на выставке в Лас-Вегасе необычный детский горшок iPotty, то есть так и называется, умный горшок. Устройство представляло собой пластиковый горшок с регулируемым держателем для iPad, который устанавливался прямо перед ребенком.
4: Ой, ужас какой. Ну вот стоимость составляла около $40, причем сам планшет в комплект, конечно, не входил. Его нужно было покупать отдельно. Производитель рассчитывал, что вот эти мультфильмы, игры, приложения помогут малышу спокойно сидеть на месте и делать процесс приучения к горшку менее скучным.
5: Ну да.
4: А тут, наверное, мне кажется, процесс приучения к планшету и гаджетам будет
5: скорее
4: быстрее,
5: всего,
4: чем
5: согласна.
4: Горшку.
5: Однако, с практической точки зрения, iPod оказался довольно бесполезным изобретением. Он не учил ребенка, конечно же, самостоятельно пользоваться туалетом, просто он удерживал его внимание с помощью того самого экрана. И в результате малыш мог привыкнуть к тому, что даже поход в туалет должен сопровождаться мультиками или какими-то играми.
4: Да, кстати, кто бы меня бы от этого отучил? Так, да, возникли и вопросы гигиены. Дорогой планшет находится рядом с горшком, поэтому его приходилось постоянно очищать и защищать от загрязнений. При этом обычный детский горшок стоил значительно дешевле и выполнял ту же основную функцию без дополнительных каких-то еще прибабасов, скажем так, дорогие друзья.
5: Конечно, в итоге этот самый iPod запомнился не как полезный помощник для родителей, а как пример того, как производители пытаются добавить планшет даже туда, где он, в принципе, совершенно не нужен.
4: Да.
5: Я тоже против всяких этих, ты знаешь, музыкальные горшки сейчас есть.
4: Серьезно?
5: Да, горшки,
4: говорящие.
5: Говорящие, да, которые, знаешь, могут и похвалить, если там что-то ребенок вовремя сделал. И вот те самые горшки, где действительно бывает просто нет ничего встроенного, но родители сами дают эти вот гаджеты, планшеты, телефоны, чтобы ребенок как-то был более усидчивым. Нет, давно доказано уже, что это очень вредно, это приводит как раз к засиживанию, к нарушению кровообращения, и вот это чрезмерное привыкание к гаджетам, даже там, где действительно они не нужны, ну, мне кажется, здесь все и так понятно.
4: Абсолютно верно, друзья. Я думаю, что есть специальный, мне кажется, возраст, когда ребенок уже может в руки взять гаджет. Я думаю, что это где-то, наверное, минимум после 4 лет, а может даже и после 5. Но только гаджет. Ну, я думаю, что от этого сейчас спрятать ребенка просто невозможно. Потому что мы сами зависаем в этих гаджетах, и мы такой, мне кажется, самый важный пример подражания для детей.
5: Для детей,
4: да. То есть папа со смартфоном, мама со смартфоном, старший брат со смартфоном. Вот она, современная семья. Ой, да, хоть интернет просто отключай. Хотя, вы знаете, практика классная. У меня когда-то вот бывают такие случаи, когда отключается электричество, ну, не знаю, какая-то происходит, не
5: поломка,
4: знаю, поломка, да. Авария, может быть, какая-то происходит, да. И нету электричества, и, само собой, Wi-Fi тоже нету. Так приятно общаться, так интересно какую-то настолочку достать, какую-то порубиться, ту же самую монополию.
5: Семью собрать, да?
4: Семью
5: вспомнить,
4: собрать.
5: Как все выглядят.
4: Да, познакомиться элементарно.
5: Да,
4: говорит, здравствуйте, женщина, вы кто? Я ваша супруга. Очень приятно.
5: А приятная кто? Женщина оказалась,
4: да? Абсолютно верно. И оказывается, еще у меня двое детей. Кошка и собака, дорогие друзья.
5: Нет, вот ты правильно сказал. Ты знаешь, я давно сделала правилом в нашей семье, что по выходным мы обязательно находим время и собираемся, играем вот те самые настолки, как ты сказал, настольные игры, когда действительно можно сплотить всю семью, все гаджеты забросить, забыть и, по крайней мере, там гаджеты целый час. Да, уделить общению, ты знаешь, юмору, смеху, каким-то воспоминаниям и вот тому самому прикольному занятию, когда действительно ты играешь и с детьми, и со взрослыми, и со всеми членами семьи. Это здорово.
4: Да, и давайте пока не будем, наверное, пичкать технологии там, где они совершенно, наверное, пока еще не нужны. Я вот, правда, не знаю, пошел ли процесс реализации этого умного горшка, да или нет, и пока мне пока неизвестно. Я вот, честно говоря, не нашел информации по этому поводу. Но ты знаешь, я не удивлюсь, если на просторах интернета будет, можно найти какой-нибудь китайский аналог. Можно. Наверняка он уже, мне кажется, существует. Он есть, я думаю. Но, дорогие родители, пока, я думаю, что горшок умный, пускай он не будет. Пусть он будет обычным.
5: Пусть у вас лучше будет умный ребенок, друзья. Да. Мне кажется, стремиться к этому горшок. Нужно. Конечно, а горшок пусть будет глупым, бестолковым, даже некрасивым, поверьте. Пусть будет еще вот удобным, это да. А все остальное, в принципе, и так хорошо.
4: И так хорошо. А еще хорошо, друзья, прослушать коммерческую паузу в эфире «Азия Плюс». Друзья, ну правда, мы к вам вернемся уже в следующем часу, обещаем. Он будет насыщенный, интересный, расскажем про праздники. И другие наши, конечно же, рубрики тоже будут. В общем, присоединяйтесь к нам буквально через минут 15.
3: Реклама «Дар Азия Плюс».
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Дети. Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Шарики лаза и музыки и ширкати Сиома. Нирува мухаббат дар хар катра об. Сиома обез кяз домана и кух дастрас чуда. Бароятон кува ва тавонои бештари ато мекунад. Гуворост мисли музыки бренди Сиома.

سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. آسیا پلاس، هر روز یک

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

0: Идеальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بیمار را غذای موافق کند درست. بی تربیت ضعیف توانا نمی شود. سیدا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلی است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш аст. Ҳарорат дар Хорух 34 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 42 дараҷа гарм, дар Бохтар 44 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои имрӯз 42 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб лидорзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳи саҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Ты выдохся, сил больше нет?
5: Время включить второе дыхание.
6: Перезагрузка, новый старт и только вперед!
5: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
7: Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.
8: Ну что, приветствую вас, дорогие друзья, мы снова с вами, и вы знаете, в самом начале часа обычно мы говорим про какие-то праздники, которые сегодня отмечаются. На самом деле, мне кажется, сегодня уже праздник состоялся, потому что мы в эфире с вами общаемся, говорим, заряжаем вас, а вы заряжаете нас в ответ. Мне кажется, это уже хороший повод просто провести этот день вместе с нами. Друзья, в общем, всем привет, это «Второе дыхание», открываем его вместе с хорошей компанией наших слушателей и делаем это под хорошую музыку и полезную информацию. Здесь в студии, кстати, Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет.
9: Всем привет, и все именно так, друзья. Да, потрясающего дня вам желаем, как обычно, тоже уже по доброй традиции. Очень надеемся, что настроение у вас хорошее, и неделя в целом будет хорошая. И да, чтобы сделать каждый день более ярче, мы обычно говорим про праздники. И сегодня они тоже есть, сегодня тоже о них будем говорить, и прямо сейчас начнем с Международного дня торта.
8: Как это сладко, как это вкусно.
9: Тортики,
8: и очень жирно.
9: Да, да, любимые вообще сладкоежки всего мира наверняка приходят в восторг от того, что есть вот именно такие праздники.
8: А, восторг приходишь от того, когда уже на весы встаешь после такого.
9: Вот кто о чем, да? Да. А лысый про расческу.
8: Да, абсолютно верно. Понимаешь, вот есть такие вот девушки, женщины, я их обычно называю ведьмами. Одна из них — это Лола Назарова, понимаете? А вот она ест и не полнеет. Вот. Да. А вот если я просто понюхаю тортик, мне кажется, я уже поправлюсь грамм на 200-300, понимаете?
9: Ну, вот ты знаешь, это тебе разница? Не мешает нюхать тортик, я хочу сказать. Обедаем мы частенько вместе.
8: Не мешает,
9: так,
8: не
9: что,
8: мешает, да.
9: Да уж, положа руку на сердце, признавайся уже в том, что вот в чем грешен, как говорится. В том, что
8: да,
9: все равно
8: грешен.
9: Эти самые тортики, мороженки, сырнички, нет-нет, что там еще вкусненького, сладенького бывает, шоколад. Ну, в общем, все да. Это употребляется. Так что все нормально.
8: Само собой употребляется, просто, да, вот, знаешь, я вот обычно, когда ем что-то сладкое, обычно себя очень сильно укоряю потом за это. Думаю, ну как, ну зачем ты это съел, зачем?
9: Метод кнута и пряника.
8: Да, абсолютно верно. Знаешь, такая внутренняя совесть такая просыпается. Ну зачем ты взял второй кусок торта? Зачем? Ну съел один, хватит. Вот, и понимаешь, вот да, вот такое внутреннее дилемма происходит каждый раз.
9: Здесь главное, чтобы рядом был человек нужный, ты знаешь, который ударит тебя по рукам во время того, как ты уже...
8: Вот такого нет человека рядом, кто по рукам бьет.
9: Да. Возьмешь. Поэтому здесь тоже просто нужна мера. А вообще, друзья, тортики действительно одна из самых, по-моему, любимых сладостей по всему миру. Кстати, торт с итальянского переводится как «круглый хлеб». Ты знал?
8: Да? Нет, да, первый раз вот. Я сейчас услышал. Круглый хлеб.
9: Вот, круглый
8: приду в следующий
9: хлеб.
8: Раз в магазин, дайте мне круглый хлеб. Что да. У нас такого нет? Вон же тот самый с розочками.
9: А еще меня радует то, что за столько вот лет, ты знаешь, человечество накопило огромное количество разных рецептов. Настолько разных, что иногда диву даешься. И вот мне кажется, можно огромное количество времени есть различные
8: да,
9: тортики.
8: Да, человечество накопило много рецептов, а я накопил много калорий, по-моему. Благодаря этому.
9: и все о наболевшем, да?
8: Конечно! О чем же еще? Еще сегодня день дневного сна, дорогие друзья. Вот есть такие сони. Мне кажется, сегодня многие устроят себе дневной сон или в обеденное время после вчерашнего футбола. Я думаю,
9: вот,
8: сегодня это будет точно.
9: Вот,
8: актуалочка.
9: Да, одно вытекает из другого.
8: Это да.
9: Здесь тоже все объяснимо на самом деле. Но вообще, ты знаешь, дневной сон, действительно, говорят, очень полезен.
8: Тут, понимаешь, тут тоже мера нужна. Вообще,
9: да.
8: На самом деле, говорят, что хватает иногда даже 30-40 минут дневного сна. Вполне достаточно, чтобы наш мозг перезагрузился. И вы чувствовали прилив сил.
9: Именно. Поэтому, помнишь, мы с тобой неоднократно уже говорили о том, что вот в Китае, в Японии, в других странах, благодаря вот как раз-таки тому самому дневному сну, как бы у них вроде повышается продуктивность, работоспособность. Mm-hmm. То есть там действительно это предусмотрено, и ты можешь прям без зазрения совести в обеденное время, в обеденный перерыв уделить вот те самые полчаса своему дневному сну.
8: Да, конечно, дорогие друзья. Еще сегодня Международный день шахмат отмечается. Вот такая вот очень интересная, интеллектуальная игра. Ты знаешь, я однажды наткнулся на такой очень интересный вид спорта, шахбокс называется. Ты когда-нибудь слышал такое?
9: Нет.
8: То есть, получается, ты сначала играешь в шахматы, а потом идешь боксировать.
9: Вот интересно, как это, да, зависит друг от друга. То есть что там происходит?
8: Вот так вот.
9: Это ты злость кто-то вымещает на проигравшем или победителе? Или то есть не смог доказать какие-то интеллектуальные способности?
8: Зато докажешь другие.
9: Да, доказываешь какие-то физические.
8: Ну, говорят же, что шахматы — это тоже вид спорта, но довольно такой, знаешь, пассивный вид спорта. То есть здесь качается одна мышца, это мозг, дорогие друзья. А тут шахбокс, пойдешь сразу и... Да, и можно королевой ходить, и можно перчаткой в лоб получить, друзья. Все.
9: Или в челюсть. Оказывается, можно сейчас и так. Ну, вообще, друзья, в этот день поздравляем, конечно, и шахматистов тех самых, которые увлечены, и, конечно же, просто поклонников, да, тех самых, которые тоже вот этой увлекательной игрой занимаются.
8: Ты знаешь, я однажды, ну, частенько даже такое бывает, около Маяковского есть такой небольшой дворик.
9: Ой, я-то знаю,
8: где сидят вот эти вот старички вечерочком, когда не так жарко. И знаешь, я однажды прохожу там, вот, казалось бы, шахматы, да, довольно интеллектуальные, спокойные. Там такие споры шли просто.
9: Там настоящие дебаты, да,
8: проходят. Да, ты что там, что творилось?
9: У нас, кстати, там, да, вот с другой стороны, со стороны Маяковского, может быть, действительно, да, кто-то знает. Но когда живешь очень долго на этой территории, ты именно так это и воспринимаешь. И действительно, там проходят настоящие поединки, сражения вот эти интеллектуальные. Потому что, кстати говоря, не только старички. Я раньше тоже думала, что
8: молодежь
9: там...
8: тоже, конечно, присоединяется.
9: Да, люди преклонного возраста, но нет. И молодые достаточно люди собираются там, чтобы поболеть, чтобы перенять вот это мастерство, чтобы обсудить что-то. И это действительно так увлекательно. Я тоже несколько раз вот проходя, ловила себя на мысли, что ты поневоле там заглядываешь на эту самую доску, прислушиваешься, что у них там происходит. Это действительно интересно.
8: Максимально интересно. Думаю, шахматы — это скучно. Но нет, дорогие друзья, ни в коем случае это не скучно. Это очень, оказывается, довольно-таки живая игра. А, и вообще столько комбинаций нужно запомнить. И оказывается, эти комбинации просто миллионы, дорогие друзья. То есть шахматы — это действительно это очень стратегическая, очень интеллектуальная, да и в целом, мне кажется, очень развивающая игра во всех отношениях. Так что играйте обязательно в шахматы. Этой игре очень много лет, но до сих пор она остается очень-очень актуальной.
9: Да, давай еще быстренько скажем. Скажем про пару праздников и закончим с ним. Международный день Луны сегодня тоже отмечается, друзья. Да, тот самый праздник, который посвящен исторической дате. По-моему, 69-й год, если я не ошибаюсь. Тогда вот впервые была та самая миссия на Луну. И, возможно, именно с этим связано, скорее всего, и приурочено именно к этому. Ну и замечательный еще праздник, про который не можем сказать. День «Обнимайте своих детей».
8: О.
9: Вот, хороший праздник тоже вот такой вот есть, друзья. Обязательно обнимайте своих деток, делайте это. Это вообще уже доказанный факт. Это не просто приятное какое-то действие, это еще и очень полезное. Детки чувствуют себя в безопасности, детки чувствуют ваше внимание, заботу, любовь. И так вы действительно становитесь ближе друг к другу.
8: Да, и круто, дорогие друзья. Но только ты знаешь, вот такая интересная штука, что дети тоже становятся уже большими, и, по-моему, уже догоняют даже родителей. Недавно меня сын обнял со словами «батя», я чуть, знаешь, ключицу не сломал. Вот так вот, дорогие друзья. Растут дети, это хорошо, это прекрасно. И обнимайте своих детей, и маленьких, и больших. Ну а мы, друзья, делаем остановку в виде курса валют и других рубрик и возвращаемся совсем скоро к вам.
10: Курби Асор дар Азия Плюс.
11: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба Курби расмии асори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз 1 евро 10 сомонии 57 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии 25 дирам, 100 драми арманӣ 2 сомонии 52 дирам, 10 тангаи қазоқи 19.6 дирам, 10 сомии қирғизӣ 1 сомонӣ, 1 юани чинӣ 1 сомонии 36 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонии 64 дирам, 1000 сумии узбекӣ 76.9 дирам ва 1 рубли русӣ 11.7 дирам арзиш дорад. افزودن ثروت و دارایی این کم شدن فقیری و کمبغلی نیست، گفته است جان رابینسون. یعنی اگر بازم ساده تر کرده بیان کنیم، کم نیستن اونهای که فقط داراییشون در حال افزودن است. تمام انسانیت، خلق، خصلت، اندیشه و پارامترهای دیگر همانو فقیرانه و خراب و ضعیف. شما با اندیشه این بانوی اقتصاددان راضی هستید؟
10: قربی از اور در آسیا پلوس.
12: Реклама «Дар Азия Плюс».
13: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать «Ламбратин». «Ламбратин» – не просто муколитик. «Ламбратин» – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
14: О, вот это другое дело.
15: «Ламбратин» – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
16: О, чихубки багоромат. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
17: О, ромазизам. И лоджаш хаст аллерви. Раҳоёбии зуд ва бехав аз аллергия.
16: Зуд? Яъне?
17: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
16: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
17: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
16: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
17: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
18: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
12: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
10: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: Радио. Радио. Азия Плюс. Ваш заказ. Эфир под соусом.
1: Подаем горячим и всегда к обеду.
2: Вспоминая свое юношество, скажем так, дорогие друзья, я вспоминаю, конечно же, эту самую лапшу быстрого приготовления. Мне кажется, каждый мужчина проходил период лапши быстрого приготовления, когда оставался один или во время студенчества.
3: Почему проходил? Может, кто-то и проходит.
2: Кто-то еще и проходит, да, конечно, само собой. Но ты знаешь, на самом деле, вот эта вот вся инновация с лапшой, она тоже не стоит на месте. Как и искусственный интеллект развивается, так же лапша быстрого приготовления тоже развивается. На самом деле, параллели здесь не ищите, это просто я сейчас решил придать значимость этому событию. В общем, лапша, которой не нужен кипяток, друзья, в Японии все-таки выпустили Cold Cup Noodle, да, дорогие друзья, такая японская компания Nissun Food после 5 лет разработки представила лапшу быстрого приготовления, которую нужно заливать не кипятком, а холодной водой, и через 5 минут блюдо готово, представь себе.
3: Здорово, то есть теперь уже даже и горячая вода действительно не нужна. Для новинки разработали запатентованную технологию холодного восстановления. Благодаря ей лапша даже в холодной воде становится упругой и гладкой.
2: В линейке
3: также представлены целых 2 вкуса. Острый кимчи на курином бульоне и курица с соленым лимоном, бонита с сушеными сардинами.
2: Вот даже звучит не спрашивай, я даже не знаю, что
3: смотри,
2: это такое.
3: Да, звучит-то как.
2: Звучит зато красиво. Продажи новинки в Японии стартовали 20 июля 2026 года. Это такая первая лапша, да, предназначена исключительно для приготовления в холодной воде. Ой, классно, классно, наконец-таки. Знаешь, это такая лапша для совсем ленивых, когда просто вот даже лень даже включить чайник, просто под подошел, набрал воды из-под крана и все.
3: Это вот не обязательно для ленивых. Здесь я хочу тебе сказать, может быть, как раз-таки еще такой момент, что просто нет возможности где-то, вот как мы с тобой сейчас вспомнили студенческие годы, да, где-то кипятить ту самую воду, а вот есть очень сильно хочется, тогда действительно, прям знаешь, где-то можно, вот закончились пары там в аудитории,
2: слушай,
3: потихоньку лапшичку достал,
2: залил
3: водичкой из-под крана, и все, и пообедал.
2: О, супер-супер. Я вспоминаю студенческие годы, я пытался яичницу приготовить однажды на утюге, кстати, ты знаешь,
3: вот
2: да.
3: Вот видишь, голь на выдумке, хитро говорят.
2: Знаешь, получилось, вот... кстати говоря, неплохо.
3: То есть нормально, да? Ну,
2: правда, утюг потом утюг, отмывать
3: вот
2: пришлось.
3: Я только хотел сказать, утюг остался, хорошо. Да, функционировать? То есть все нормально?
2: Давай оставим эту тему.
3: Хорошо, пусть до определенного момента, да, будут какие-то
2: воспоминания. Давай оставим эту тему, да, все.
3: Но лучше этого не повторять, конечно.
2: Конечно,
3: давайте,
2: нет.
3: Друзья,
2: не повторять,
3: без
2: это
3: утюгов,
2: опасно.
3: Да, наоборот, все становится с каждым годом максимально проще. Вот и теперь даже уже
2: как кипятка. А как же вот это удовольствие, когда можно лапшичку достать и просто похрустеть, даже без воды?
3: Я никогда не понимала этого, честно говоря, хотя рядом с нами находится школа. И я каждый год наблюдаю вот эти самые детские перекусы, когда они действительно как чипсами хрустят этой самой лапшой. То есть просто туда все смешали и идут вот эту лапшу.
2: Да,
3: едят.
2: Мне тоже это максимально странным
3: не
2: кажется.
3: Не понимаю,
2: да.
3: Но дети, видимо, не что-то
2: совсем
3: находят.
2: Здоровое питание,
3: да,
2: скажем так.
3: Что-то находят.
2: Да, дорогие друзья, ну что, прикольно. Слушай, а вот чего не хватает лапше быстрого приготовления? Вот что бы ты хотела изменить в этом продукте?
3: Натуральность. Мне кажется, что натуральности ей не хватает. Все равно вот этот какой-то ненатуральный вкус... Какой-то еще привкус благодаря этим добавкам.
2: Лола, но согласись, даже если ты питаешься натурально, правильно, фастфуды обходишь стороной, все равно же возникает в голове, так хочется лапшички вот этой просто на кипяточке просто.
3: Вот ты знаешь, вот как
2: бахнуть
3: бы не
2: вот так
3: было,
2: прям.
3: Да, и странно бы это не прозвучало, иногда да. Это бывает крайне редко, но вот что касается меня, прям
2: вот,
3: очень редко.
2: Вот сидишь
3: но,
2: так
3: наверное,
2: дома.
3: Наверное, один раз в году, да, я
2: лапши
3: могу.
2: Хочу вот этой вот самой, mm-hmm. Да, вот этой вот, ага.
3: Но у меня есть такой яркий пример. Ага. Ты знаешь, мой племянник, когда-то тоже, будучи еще подростком, переехал в Штаты жить. И ты знаешь, там он прям оторвался по полной. То есть вот этот вот фастфуд различный, вот эта американская еда, разные кухни. То есть он прям себе ни в чем не отказывал. И все равно, ты знаешь, мы как-то разговаривая с ним, вот веб-камера включена, я смотрю, он что-то там себе готовит. Я говорю, ты что будешь есть? Он говорит, лапшу, ту самую китайскую. Я говорю... То есть даже несмотря на то, что у тебя там такое разнообразие, тебя все равно тянет. Он говорит, да, не поверишь, но иногда хочется. И оказывается, вот вполне себе даже нормально.
2: Мне кажется, даже люди, которые питаются в дорогих каких-нибудь французских ресторанах, ну, Франция все-таки является законодателем моды даже в еде, я думаю, тоже говорят, а не жахнуть мне сейчас вот этой лапшечки?
3: Отодвигают, да, какие-то вот эти лягушачьи лапки.
2: Подальше, да.
3: Фуа-гра и достают ту самую китайскую лапшу.
2: Именно так. Вот в этом, мне кажется, есть смак и вкус жизни, дорогие друзья. Ну куда же без этой лапши? В общем, есть сообщение еще от Ушастика. Привет всем. Она нас спасала до стипендии. Это говорит Ушастик. Ну, не только вас.
3: Да, тоже.
2: Вы не один такой.
3: Да. Ушастик, вам привет. Хорошего дня. Хорошо, что вы с нами.
2: Надо просто было сказать, она нас спасала. Вот
3: да,
2: до
3: стипендии. И все сразу было понятно. Надо было добавлять. Потому что она, в принципе, в любой какой-то промежуток вот может спасти. То есть неважно, какой период жизни у человека, для кого-то она в какой-то определенный момент действительно могла быть спасением.
2: Абсолютно верно, дорогие друзья. Ну вот так вот. Появился теперь уже новый способ этой лапши. Надеюсь, он скоро, я думаю, появится тоже и у нас. Вот так лапшу можно будет приготовить просто даже на холодной воде теперь. Ну а мы делаем остановку, друзья. Вот стартует у нас, кстати, анонс полезной информации. Да, мир цифрах. И скоро мы возвращаемся к вам.
0: Коротко о главном.
4: В Ишкашиме запустят новую подстанцию на 110 кВт. В республике проводят обработку мест массового распространения саранчи. В Душанбе выявили более 100 случаев продажи алкоголя и сигарет несовершеннолетним. МИД Казахстана назвал атаки на танкеры посягательством на экономические интересы страны. В Узбекистане потребовали ограничить работу на улице в часы сильной жары. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
1: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.

0: батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лова Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
2: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Ты видела этот фильм?
4: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
3: Стоп, не говори дальше.
5: Осторожно, спойлер.
4: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
6: Да, дорогие друзья, кинопремии бывают не только «Оскар» там, или «Пальмовая ветвь» в Каннах, дорогие друзья, бывают еще и вот такие. Вот сегодня поговорим про эти странные кинопремии и номинации. Кинопремии бывают не только серьезными, престижными. Некоторые из них отмечают худшие фильмы, самые странные сцены, нелепые прически, неудачные дуэты и даже самые эффективные убийства в хоррорах. Ну, в общем, сегодня будет подборка. Начнем, конечно, мы с «Золотой малины». В первую очередь, это самый известный. Такая вот антипремия, скажем так, дорогие друзья, в мире кино.
7: Да, «Золотая малина», номинация, худший приквел, ремейк, плагиат или продолжение. Эту награду получают фильмы, которые неудачно продолжают уже известную историю, переснимают популярную картину, ну или слишком явно копируют чужую идею. Номинация высмеивает стремление киноиндустрии использовать успешные франшизы даже тогда, когда для нового фильма нет оригинального сюжета. «Джокер. Безумие на двоих» получил эту антипремию как раз за неудачное продолжение успешного первого фильма.
6: Вот так вот, а еще вот премия «Золотая малина», номинация на премию за восстановленную репутацию. Даже такая, кажется, есть номинация там. Да, Rise Rambler Award. Получается, отличается от остальной категории «Золотой малины», ее вручает актеру, который ранее был номинирован или получил антипремию, но позже смог вернуть уважение критиков и зрителей благодаря удачной роли. Таким образом, организаторы признают, что даже обладатель «Золотой малины» способен изменить карьеру и доказать свой талант. Например, такую награду получала Памела Андерсон, которую ранее, конечно, критиковали за фильм «Бар Уайр».
7: Вот это «Райзи», про которую ты сейчас сказал, кстати, да, очень популярная, действительно, на самом деле, оказывается, антинаграда. И есть даже интересный факт, что лидерами по этим самым «Райзи», по числу выигранных этих вот «Малин», да, среди актеров является Сильвестр Сталлоне.
6: Так, хорошо.
7: Представляешь, а среди режиссеров и актеров – Мадонна.
6: О. Как тебе? Прикольно.
7: Далее у нас премия MTV Movie and TV Awards. Номинация «Лучше поцелуй», друзья. Зрители выбирают самую яркую и запоминающуюся сцену поцелуя в фильме, ну или сериале. При этом оценивается не техническое мастерство актеров, а эмоциональность, популярность и культурное влияние эпизода. Вручение этой награды часто превращалось в отдельное представление. Победители могли повторить свой экранный поцелуй прямо на сцене. Кстати говоря, его частенько и ждут как раз. Ага. Одним из самых известных случаев такого поцелуя — это поцелуй Райана Гослинга и Рэйчел МакАдамс после победы фильма «Дневник к памяти». Номинация существовала и на церемонии 2023 года.
6: О, прикольно. Ну, та же самая премия MTV Movie and TV Award. Уважаемые друзья, это номинация «Лучшая драка». Награда вручает участникам самой зрелищной и смешной, и необычной сцены противостояния. Это может быть серьезная битва, комедийная потасовка или даже схватка одного героя с большой группой противников. Но в 2023 году номинантов была сцена, обозначенная как «Джон Уик против всех». Победила драка Girls Weathers с маньяком, призрачным лицом в фильме «Крик 6», кстати говоря. Вот, ну, «Крик 6» — это вообще просто, честно говоря, это анти уже фильм сам.
7: Да, получается, что вот здесь как бы и награда вроде как подходящая. Да,
6: согласен.
7: А еще одна премия MTV Movie and TV Awards — это в номинации «Самое испуганное исполнение», друзья. Здесь награждают актера, который убедительнее других изобразил страх. Обычно номинантами становятся исполнители ролей в хоррорах, триллерах, однако в список могут попасть и актеры из каких-то комедийных или даже драматических проектов.
6: Интересно.
7: А вот в 2023 году победительницей стала Дженнифер Кулинш за роль в сериале «Белый лотос». Среди ее соперников были также актеры из фильма «Варвар», «Улыбка» и «Кокаиновый медведь».
6: Ого. Ну и, кстати, премия Фанджория Крис SWAS Awards. Надеюсь, правильно сказал. Номинация «Лучшее убийство», кстати. Премия, да, вот этого вот посвящена фильмам ужасов категории «Best Kill». Зрители выбирают самую эффектную, оригинальную, шокирующую сцену смерти. Кажется, есть такое. Здесь оценивают грим, спецэффекты, постановку, изобретательность, создание создателей хоррора. Победителя определяют, конечно же, читатели вот этого вот журнала. Поэтому даже короткая сцена убийства может получить отдельную награду в зависимости от общих достоинств фильма. Так вот, и такое бывает.
7: Еще одна интересная премия Golden Trailer Awards. Это номинация «Золотое руно». И награждает она создателей трейлеров, тизеров, постеров и других рекламных материалов. Одна из самых необычных категорий называется Golden Fleece, то есть «Золотое руно». Ее как раз присуждают особенно удачному трейлеру слабого какого-то фильма. Получается, что специалисты по рекламе смогли представить картину гораздо интереснее, да, чем она оказалась на самом деле.
6: Я однажды тоже посмотрел трейлер.
7: Все собрали, да, в этом самом трейлере,
6: как правило.
7: Ты знаешь,
6: как это жуткий обман настоящий. Я тоже посмотрел трейлер. Какой классный фильм! Включил — жуткая нудятина. Наверное, на 20-й минуте просто выключил.
7: Я думаю, многие с этим сталкивались. Как раз 100%. Эту номинацию называют одновременно шуткой и признанием мастерства.
6: Да просто говорите «обман». Все.
7: Монтажеров трейлеров. То есть это их умение. Вот действительно это правда. Создает такие.
6: А еще есть премия тоже Golden Trailer Award. Номинация «Лучший голос за кадром». Награда вручается за особенно удачную закадровую озвучку трейлера. Голос должен быть создан, создавать нужную атмосферу, объяснить заявку фильма и заинтересовать зрителя за несколько минут. Позднее категория получила имя знаменитого доктора Дона Ланфонтейна.
7: Диктора,
6: который именно так знали по характерной фразе из американских трейлеров «В мире где». Награда показывает, что даже человек, которого зритель не видит на экране, тоже может сыграть важную роль в кино. Вот так вот.
7: Да, еще одна премия — это Stinker's Bad Movie Awards. Номинация «Самая навязчивая музыка». Она была как раз-таки антиамериканской такой даже премией, можно сказать, антипремией, высмеивавшей худшие достижения кино в категории Most Intrusive Musical Score. То есть там именно отмечали фильмы, музыка в которых оказалась слишком громкой, какой-то навязчивой, постоянно пыталась подсказывать зрителю, что же он должен сейчас почувствовать. Например, среди номинантов 1999 года были фильмы «Широко закрытые глазами», «Бойцовский клуб» и «Магнолия». Победителем стал фильм с широко закрытыми глазами.
6: Да, но еще та же самая премия «Stinker's Bad Movie Award». Номинация «Худшая прическа на экране». Здесь оцениваются особенно нелепые, неуместные или плохо выглядящие прически киногероев. Награда могла достаться актеру даже в том случае, если сама его игра не считалась худшей. Например, Вин Дизель был номинирован за прическу в фильме «Признайте меня виновным». Среди других необычных категорий: худший фальшивый акцент, не менее особенные спецэффекты, самая мучительная и смешная комедия. Вот такие вот интересные номинации. А что Вин Дизель? У него же хорошая гладкая прическа.
7: Да, там все с прической понятно, вот так же, как и с самой наградой. Ты знаешь, мне тоже было всегда интересно, я думаю, что там вручают, потому что фигурка маленькая, это действительно оказалось пластмассовая.
6: Парик.
7: Фигурка ягодки малинки, стоимость которой не превышает $5.
6: Ягода малинка.
7: Да, и вот именно, может быть, еще поэтому, ты знаешь, оказывается, немногие лауреаты осмеливаются лично прийти и получить золотую малину.
6: Ту самую малину, ягодку, не знаю, еще что-то. Многие, мне кажется, просто не приходят и не забирают. Знаешь, надо все-таки обладать какой самой иронией, да, чтобы прийти и забрать эту золотую малину. Мне кажется, да, актер должен, во-первых, быть максимально критичным к своим ролям, уметь шутить, понимать юмор.
7: Конечно.
6: И прийти и забрать эту малину.
7: И, кстати, знают себе цену. Ты знаешь, был интересный случай, когда Оскар и малина появились за один уикенд у двух потрясающих актрис. Это Сандра Буллок и Хэлли Берри. Ага. Они вошли, кстати, в историю как те самые актрисы, которые лично пришли, не побоялись получить ту самую золотую малину, а буквально на следующий день они получили Оскар.
6: Класс.
7: Да, вот так.
6: Кстати,
7: вот.
6: Ты знаешь, по поводу худшая прическа на экране, я вообще всегда удивлялся, когда голливудские вот эти звезды просыпаются с отлично уложенными волосами и причем с макияжем. Меня всегда это удивляло, думаю, как же все хорошо там в Голливуде. Да, так что как-то так. Ну ладно, на самом деле, дорогие друзья, прикольные премии, мы делаем остановку в виде рекламы и вернемся в следующем часть. Да, там будет розыгрыш, конечно, вы же знаете, да, что надо делать? Знаете, да? Ну, если не знаете, берите в руки ваши гаджеты, положите где-нибудь рядышком, чтобы не потерялись, и проверьте зарядку и наличие интернета. Потому что розыгрыш будет проходить в нашем телеграм-чате. В общем, там мы скоро будем.
8: Реклама «Дар Азия Плюс». Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: Мегачипс харида, яке асе сертификат рубам аблаги газор сомони бурткун. Рамзру азбасей мегачипс, дар сомони и мегачипс нуха диджей бакайгир. Вайо онро тарихи смс, бо навиштани номуна саби худ ва шари зист. Барахамин 94-800-828-828 фирист. Ихдом харузи джума дар радио иму сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони и мегачипс нуха диджей.
8: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, чилуяк. Шарики лазаи музыки и ширкати Сиома. Ниру ва мухаббат дар хар катра об. Сиома обест ки аз доманаи кух дастрас шуда, бароятон қувва ва тавонои бештаре ато мекунад. Гуворост мисли музыки бренди Сиома.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Рузи Агаргами Расадат, Танг Диль Мабош. Равшукр Кун Мабот, Ки Азбат Батаршават. Офис.
2: Интихоли пул тарихи Бонки Имун Интернешнл осон ва кулаяст. Хар интихол нишони мухаббати шумо ба хам дигар аст. Бонки Имун Интернешнл. Дусти моляви шумо.
4: Танцуй с нами.
1: Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 13.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه. اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Ишкашиме запустят новую подстанцию на 110 киловольт. В Таджикистане проводят обработку мест массового распространения саранчи. В Узбекистане потребовали ограничить работу на улице в часы сильной жары. Далее подробности этих и других событий. В Ишкасымском районе запустят новую подстанцию 110 кВт. Строительство подстанции Козидех завершено более чем на 95%. Объект планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего месяца. Ожидается, что новая подстанция повысит надежность и устойчивость электроснабжения в регионе, а также поможет сократить потери электроэнергии. За первые 6 месяцев текущего года столичная милиция выявила 122 случая продажи несовершеннолетним алкогольной продукции и табачных изделий. Кроме того, в ходе рейдов сотрудники милиции обнаружили и изъяли более 900 кальянов и электронных сигарет. Нарушителей привлекли к административной ответственности. Министерство иностранных дел Казахстана назвало атаки беспилотников 17 и 19 июля на гражданские суда, перевозившие нефть через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, посягательством на экономические интересы республики, а также как целенаправленные действия по дестабилизации законной международной торговли, мировых энергетических рынков и безопасности глобальных транспортно-логистических цепочек поставок. Казахстан настоятельно призвал страны-партнеры решительно осудить подобные действия на международном уровне. Также казахстанская сторона заявила, что оставляет за собой право воспользоваться всеми предусмотренными международными правами, механизмами и механизмами защиты своих интересов, включая предъявление требований о возмещении ущерба. Каспийский трубопроводный консорциум является основным маршрутом экспорта казахстанской нефти на мировые рынки. Через его систему проходит более 80% нефтяного экспорта страны. В последнее время суда и инфраструктура консорциума регулярно подвергаются атакам, что приводит к перебоям в экспорте и снижению объемов нефтедобычи в Казахстане. В последние годы в результате изменения климата и воздействия других экологических факторов в различных регионах Таджикистана значительно возросла численность саранчевых. В текущем году наблюдается увеличение численности белолобого кузнечика в предгорных районах республиканского подчинения, а также в городе Душанбе. Как отметил старший научный сотрудник Института зоологии и паразитологии Хурамджон Хайдаров, кузнечики нередко залетают в жилые дома, включая квартиры на верхних этажах многоэтажных зданий в Душанбе, а также в Гисаре, в Ахдате и в других населенных пунктах. Наибольшая численность белолобого кузнечика отмечается в районах Исмаила, Самани и Шохмансур города Душанбе. Между тем, по словам специалиста, их укусы не представляют опасности для человека. Сотрудники учреждения «Экспедиция по борьбе с саранчой» проводят обработку мест массового распространения данного вида кузнечика инсектицидными препаратами, отметил он. Государственная инспекция труда Узбекистана направила предписание всем хакимиатам страны с требованиями по защите работников служб благоустройства, которые трудятся на открытом воздухе в условиях аномальной жары. Согласно документу, с 10 часов утра до 17 вечера необходимо временно приостанавливать работы, способные создать угрозу жизни и здоровью сотрудников. Работодателям также поручено обеспечить работников достаточным количеством питьевой воды, установить гибкий график график и организовать места для отдыха в тени. Кроме того, сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. К работе запрещено допускать людей, которые не прошли обязательный медицинский осмотр или признаны непригодными по состоянию здоровья. Нарушители требований охраны труда привлекут к ответственности. Отмечается, что в некоторых регионах Узбекистана на минувшей неделе температура достигала 17 градусов выше нуля. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунаи аввали суатро роллер баройтон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш баҳар як хонадон.

0: Судальное у судачного штата. Вот что такое, дорогие друзья, вот все. Что такое, вот все.
1: Подустал, видимо, завис, теперь уже, дорогие, да, друзья. Теперь уже по чуть-чуть ощущается.
0: Да, да, ощущается, дорогие друзья, тот самый ночной недосып благодаря футболу. Да, друзья, ну на самом деле с удачного старта начинается понедельник, и это правильно. Если вы удачно стартуете, то есть набрали определенную скорость, двигаетесь в нужном направлении, это замечательно. Мне кажется, вся неделя так вот мягко, гладко и пройдет. Ну а чтобы, конечно же, в вашем марафоне вам было максимально хорошо и не скучно, то обязательно добавляйте нас к себе. Да, в свой любимый радиоприемник, чтобы мы вместе создавали нужную атмосферу для работы, для жизни и для счастья. И, конечно же, друзья, попробуем открыть то самое второе дыхание уже в третьем часу. Для этого здесь Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья!
1: Всем привет еще раз! Всем отличного понедельника! Еще раз хорошей в целом недели тоже желаем, друзья, чтобы все получалось, все удавалось, чтобы было максимально много энергии, чтобы все рабочие задачи вы успели выполнить, все намеченные цели и планы, все-все было так, как вы хотите. Ну и, конечно, да, это уже третий час, когда мы продолжаем открывать второе дыхание, поэтому, если не успели в два предыдущих это сделать, самое время присоединиться к нам. И этот час у нас тоже интересный, насыщенный, к тому же особенно приятный, благодаря тому, что у нас именно в этом часе розыгрыш, наш замечательный, уже традиционный, от наших партнеров, это компания Unicorn. И я думаю, что многие как раз-таки и ждут этой самой возможности, чтобы вот еще и пообщаться. Да, мы это тоже делаем. Пообщаться, обменяться энергией, какими-то знаниями. Это все плюсы. Ну и, конечно же, таким образом тоже поднять себе настроение. Поэтому, друзья, все для вас. Мы с вами. Главное, чтобы вы были здесь, рядышком.
0: Да, друзья, именно так вполне достаточно вашего присутствия. И добавьте звук своему радиоприемнику. На старте курс валют, друзья. Скоро после него обязательно к вам присоединимся.
2: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
3: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اصاری خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان توجه کنید. امروز 1 یورو 10 سامانه و 57 درم، 1 دلار امریکایی 9 سامانه و 25 درم، 100 درم یرمنی 2 سامانه و 52 درم، 10 تنگه قزاقی 19 و 16 درم، 10 سامی قرغیزی 1 سامانه، 1 یوان چینی 1 سامانه و 36 درم، 1 منت ترکمنی 2 سامانه و 64 درم، 1000 سومی ازبکی 76 و 19 درم و 1 روبل روسی 11 و 12 7 درم ارزش دارد. افزودن ثروت و دارایی این کم شدن فقیری و کمبغلی نیست، گفته است جان رابینسون. یعنی اگر باز هم ساده‌تر کرده بیان کنیم، کم نیستند آنهایی که فقط داراییشان در حال افزودن است. تمام انسانیت، خلق، خصلت، اندیشه و پارامترهای دیگر همانا فقیرانه و خراب و ضعیف. شما با اندیشه این بانوی اقتصاددان راضی هستید؟
2: قربی اسپور در آسیا پلاس. Ординал Дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой «Пантера». Кофеин для бодрости, таурин, витамины В3 и В6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. «Пантера» – только вперед!
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Рахами, телефон и дорая реклама.
8: Челюяк, челюяк.
9: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
10: Но это не точно.
11: Ну, а вот это точно,
12: больная,
11: друзья.
12: Больная тема. Больная,
11: конечно,
12: у нас сегодня.
11: На мозольку прям наступили, дорогие друзья. Как разрешить себе отпуск, пока все-таки это не стало совсем прям поздно, дорогие друзья. Даже вообще небольшой перерыв способен снизить уровень стресса и помочь человеку восстановить силы. Полноценный отпуск дает возможность на время отвлечься от рабочих бытовых проблем и уменьшить риск эмоционального выгорания. Все правильно, друзья. А вот как все-таки себе позволить этот отпуск? Потому что у нас мы всегда же какие-то отговорочки находим. Ведь правда, да?
12: Это точно, это прям действительно так, но вот почему все-таки людям трудно уходить в отпуск? Одна из главных причин – это так называемый роман с работой. Человек получает новые интересные задачи, он увлекается проектами, он постепенно перестает замечать эту самую усталость. Работа приносит ему удовольствие, и поэтому потребность в отдыхе ему, в принципе, кажется совсем несущественной. Проблема в том, что даже любимая работа может привести к выгоранию. Постоянные переработки, напряжение и отсутствие свободного времени постепенно истощают организм. При этом человек не всегда замечает, к сожалению, первые тревожные признаки.
11: А знаешь, как все бывает? Вот завершил сложный проект, и сразу ты вспоминаешь только концовку. Ну, все сразу довольны, жмут тебе руку, говорят, какой ты молодец.
12: Поздравляю.
11: А что было в период вот всего этого проекта?
12: Да.
11: Сразу забывается, друзья. Но забывается, да, в памяти, но наш-то организм это не забывает. Вот эти вот бессонные ночи, раздражительность, усталость и стресс. Это все останется с вами. Ну и чувство вины и трудоголизм, конечно, тоже, друзья. Некоторые люди считают, что отдых нужно заслужить. Им кажется, что они работают недостаточно хорошо, поэтому должны работать, трудиться просто в поте лица. Другие испытывают вину, когда отдыхают, потому что в это время их коллеги продолжают работать. Так постепенно формируется тот самый трудоголизм. Человек привыкает оценивать себя только по рабочим результатам, а не позволяет себе остановиться и, конечно же, воспринимает отпуск как слабость или потерю времени, друзья.
12: Да, но надо помнить, друзья, что организм не может бесконечно работать в режиме напряжения, поэтому все-таки полноценное восстановление, оно необходимо, друзья. А еще вот, кстати, страх оставить рабочие дела тоже присутствует, бывает. Даже не понимая необходимость отдыха, человеку бывает очень трудно временно отказаться от контроля. Он может переживать, что коллеги его не справятся, клиенты останутся без ответа, проекты вообще сорвутся из-за его отсутствия. И особенно тяжело уходить в отпуск тем, у кого накопилось много задач. И нет какого-то сотрудника, которому можно спокойно все это передать. Однако постоянное откладывание отдыха не решает, конечно же, проблему. Напротив,
11: абсолютно.
12: Устал человек работает менее эффективно и может допускать серьезные ошибки.
11: И будут копиться эти задачи еще больше и больше. Как понять, что пора все-таки отдыхать? Важно регулярно наблюдать за своим состоянием. Признаки накопившейся усталости могут быть это постепенными, но проявляться как раздражение, нежелание вообще начинать рабочий день – проблемы со сном, снижение концентрации, ощущение, что даже простые задачи требуют огромных усилий. Помочь может дневник эмоций. Записывайте, что вы чувствуете в течение дня, какие ситуации вызвали усталость, злость и тревогу. Если негативные записи повторяются изо дня в неделю, дорогой дневник, не могу описать словами, что я сейчас чувствую, то да, пора идти в отпуск.
12: Да, ну а как подготовиться к отпуску? О планируемом отдыхе лучше все-таки заранее сообщить руководителю, своим коллегам, и это даст вам время закончить срочные дела и распределить оставшиеся задачи. Перед отпуском важно еще и определить, кто временно возьмет ваши обязанности, где находятся документы и данные по каким-то вашим проектам или делам, кому можно будет обращаться по каким-то рабочим вопросам в ваше отсутствие, ну и кто будет отвечать за задачи по срочным вот этим вот срокам. Не обязательно, конечно, требовать, чтобы коллеги выполняли полностью работу точно так же, как и вы. Возможно, они выберут какой-то другой, свой способ. Кто-то, возможно, будет совмещать. Но это совсем не означает, что результат будет хуже.
11: Ну и следующее, друзья. Как все-таки действительно отдохнуть? Отключаем телефон. Все, идите отдыхайте. Ну, рабочую почту, все эти чаты, все это лучше, конечно же, вырубить. Ну, просто вот на корню. Может быть, даже иногда покинуть некоторые группы. Их, я понимаю, их очень прям много, этих групп. Группы там с коллегами, без коллег, с начальством, без начальства и так далее, тому подобное. Все это вырубайте, отключайте, и все. И чтобы ничто просто вас не беспокоило. Понимаю, наверное, это что-то из... наверное, уровня фантастики, но все-таки специалисты говорят, надо отключиться полностью.
12: А еще нужно помнить, что отпуск – это часть нормальной работы. Да, звучит как-то странно, мне кажется, непривычно, но тем не менее. Потому что отдых не делает человека ленивым или безответственным. Напротив, после полноценного восстановления легче концентрироваться, принимать решения, справляться со сложными задачами. И даже от самой любимой работы необходимо периодически отвлекаться. Вот так, кстати, мы друг друга успокаиваем.
11: Это о, да, правда? Конечно,
12: да,
11: так
12: тут
11: и
12: нужны,
11: есть.
12: Друзья, смена обстановки, новые впечатления.
11: Да.
12: Какое-то свободное время, пусть даже совсем немножечко. Все это вернет интерес, поможет вам перезагрузиться, посмотреть на привычные задачи по-новому и откроет какие-то новые горизонты для вас. Поэтому вот об этом помнить нужно. А еще знаешь, о чем нужно помнить?
11: О чем?
12: Что, оказывается, специалисты советуют отдыхать и перезагружаться даже 2 раза в год. Не один, а целых 2. И лучше свой отпуск его поделить.
11: Согласен с тобой, абсолютно верно. А ты знаешь, еще, мне кажется, вот нам, в особенности людям творческих профессий, нужны свежие эмоции. То есть, получается, даже если у тебя остается отдых, грубо говоря, просто тупо на диване с телевизором или с телефоном в руках, то это не совсем тот самый отдых, который может напитать вашу жизнь эмоциями положительными, интересными знакомствами, интересными знаниями. Все это не помогает. То есть, получается, если вы хотите тоже вот выдавать что-то креативное, интересное, то и ваша жизнь тоже должна становиться именно такой. Вот только в этом случае я считаю, что человек может генерировать, скажем так, вот эти вот удивительные вещи в виде творчества. Так что да.
12: Да, а вот без отдыха и особенно без сна, как некоторые сегодня пришли на работу.
11: Да, согласен с тобой.
12: Да, там уже прям на лицо.
11: Я не виноват. Виноват чемпионат мира по футболу.
12: Ну, конечно.
11: Испания, вот она виновата. Аргентина виновата. Они виноват.
12: Я думаю, что так оно и есть, конечно же, соглашусь с тобой в этот
11: раз. Алло, Месси, да, все из-за тебя.
12: Но вообще стоит, конечно, об этом помнить, что бы там ни происходило, друзья. Отдыхать, высыпаться, брать отпуск, проводить время с родными, с близкими вне работы, вне рабочих процессов, чатов, тех же самых звонков. Все это очень и очень нужно и важно.
11: Друзья, ну а мы делаем прямо сейчас небольшую остановочку в виде хороших музыкальных треков в эфире «Азия Плюс» и возвращаемся с розыгрышем традиционным, конечно же. Напоминаем, да, что участвовать могут те, кто в течение месяца у нас ничего пока не выигрывали. В общем, ждем вас буквально через каких-то, буквально там 10 минут. Возвращаемся к вам и играем.
13: Сархати Хабархо. Дар Ишкошим зер шабакаи барқӣ бо иқтидори 110 киловатт бунёд мешавад. Дар Тоҷикистон бо хуруҷи омави малах мубориза мебаранд. Дар зарфи 6 моҳ дар Душанбе 122 ҳолати фурӯши машруботи спиртӣ ба нобалиғон ошкор шуд. Қазоқистон ҳамлаҳо ба киштиҳои нафткашонро таҷовуз ба манфиатҳои иқтисодии кишвар гуфт. Узбекистон дар робита ба гармии тоқатфарсо маҳдудияти корӣ ҷорӣ намуд. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
14: میخواید وقت و پول را صرف نماید، زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نماید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما رو باز هم آسان تر نمودیم.
15: رادیو آسیا پلس،
16: برای شنیدن
15: آسیا پلس.

0: شریک اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 20 از 7.
1: سال 2025 در دنیا 20 از 7 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3 از 10 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
0: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
2: آسیا پلیس.
3: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
4: Не переживай, есть выход.
3: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
4: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
5: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
6: Всем привет, друзья! Снова мы с вами. Возвращаемся, друзья, с вопросом нашим традиционным. Ну и ждем от вас, конечно, сообщения. Надеюсь, в эту жаркую погоду она сильно на вас не повлияла. Надеюсь, активность будет хорошая. Потому что, мне кажется, жара вызывает такую сонливость, такую некую. Согласитесь, правда ведь?
7: Конечно.
6: И футбол.
7: Вызывает. Еще
6: да.
7: Как.
6: Ну, давайте прямо сейчас мы все-таки зададим вам вопрос. Но правила еще раз напомню. В течение месяца что-то выигрывали, забирали, пока вы не допускаете. Месяц прошел, добро пожаловать. И 2 восьмерки, 4 0, 107. Друзья, наш телеграм-чат, он работает, он доступен. Вот так, желаем удачи всем. Правильно, Лола?
7: Молодец,
6: правильно,
7: все сказал.
6: Правильно,
7: да, все сказал.
6: Правильно,
7: Лола. Всем желаем удачи. Да. Ну и тогда вопрос, друзья. Внимание.
6: Вопрос такой. Для чего еще используют рюкзак школьники в Японии, помимо прямого назначения? Да, дорогие друзья, ну, само собой, рюкзак зачем нужен, чтобы таскать книжки, тетрадки, другие школьные принадлежности, а еще почему и еще для чего?
7: В Японии не только для этого, как оказалось.
6: Да.
7: Кстати, про японские рюкзаки очень много различной информации есть, ты знаешь, они действительно не такие, как вот, в принципе, сейчас по всему миру вот эта тенденция, яркие, красивые, с какими-то персонажами, вот со всякими там еще кармашками, штучками всякими. Нет, они всегда думают о том, чтобы это было очень удобно и практично.
6: Здравствуйте. Шлем при падении берегут голову. Ну, хорошо, не горы, хорошо.
7: Хороший вариант. Не горы, да. Но, наверное, тогда и форма у них должна быть у всех соответствующая.
6: В виде каски, наверное, какой-нибудь, да?
7: Да, но это не так. Кто видел, знает, что японские рюкзаки, да, они выглядят как раз-таки по-другому.
6: Ага.
7: Но версия действительно неплохая.
6: Неплохая.
7: Может быть, кто-то, да, еще нам даст.
6: Еще вариант такой интересный. В стихийных бедствиях. Ну, нам конкретика нужна, наверное, все-таки. Для животных, кстати говоря, возможно, берут с собой домашних питомцев, да, еще в школу. Вот считает рано. Прикольно.
7: Тоже, да, интересная версия,
6: но нет.
7: Кстати. Но нет. Да, вот был уже рядышком ответ.
6: Так, Фаридун считает, что, возможно, для плавания. Здравствуйте, Фаридун.
7: Да, как поплавок еще, вот говорит Негора. Но, конечно же, нет.
6: Так, для защиты осанки, кстати говоря, тоже хорошо.
7: Там есть, кстати, да, вот эта ортопедическая спинка. Спасибо большое. Действительно, это есть. Но мне кажется, это как раз-таки у них давно уже переняли, и сейчас у большинства современных рюкзаков,
6: конечно,
7: школьных,
6: конечно,
7: есть ортопедическая спинка. Нет, там конкретно есть еще одно какое-то предназначение, так скажем, у этого самого рюкзака. Поэтому вот нам нужно поконкретнее, для чего он еще применяется. И да, мы сможем поздравить нашего победителя. Вот Рано пишет, что, возможно, для защиты от каких-то неприятностей. Вот здесь бы тоже поконкретнее. Я потому и сказала,
6: нужна
7: что
6: конкретика,
7: вот вокруг да около уже были у нас ответы, которые совсем вот прям рядышком. Или вот как Фархот пишет, безопасность, возможно. Да,
6: безопасность
7: тоже, само собой, это вот прям все прям вот очень-очень-очень близко. Но у нас, кстати говоря, есть уже победитель, который автор очень конкретно нам ответил. Именно тот самый ответ, который нам и нужен был. Мы его засчитываем, принимаем и будем поздравлять.
6: Да, друзья, защита от землетрясения. Ну, сейчас объясним, почему. Да, дорогие друзья, действительно, рюкзаки в Японии очень довольно-таки интересные формы, и все не просто так. И японский школьный рюкзак может стать защитой при землетрясении. Японских школьников с раннего возраста учат правильно действовать во время вот этого вот землетрясения, цунами и тайфунов. На тренировках дети прячутся под партами, прикрывают голову руками, специальными защитными капюшонами и школьными рюкзаками в том числе. Так что, да, Фаридун, поздравляем вас, вы оказались самым острым на планете.
7: Да. Молодец, действительно. Да. Но вообще, что хочется еще добавить. Мы вот не зря говорили про именно японский рюкзак, и он действительно имеет уникальную конструкцию и даже историю. Вот кому интересно, вы можете посмотреть, ознакомиться. Это действительно очень-очень интересно. Там и та самая правильная осанка, да, про которую мы говорили. И она служит еще, кстати говоря, частенько подушкой безопасности. Вот я тоже ждала этого ответа. Но вот нет, потому что если ребенок вот упадет назад, а рюкзак все-таки, говорят, сможет защитить его от вот этого сильного удара об асфальт там, или об...
6: Ничего себе рюкзак!
7: Да, вот такой вот. Ну и главное, конечно же, еще вот эта самая функция, да, защита от землетрясений, от, допустим, там каких-то тайфунов, цунами, потому что там действительно тоже это все предусмотрено. Очень хорошее такое устройство получается.
6: Правильный вариант ответа также мы получили от Обиджона во время землетрясений, да, но вы не оказались таким шустрым, как Фаридун. Но в любом случае, спасибо за
7: версию. Да, и Шохрух тоже сегодня опоздал. Он так и написал нам. Можно повторить вопрос? Я опоздал. Но, Шохрух, так как вы опоздали, вот кто-то не спал, не опоздал, очень быстренько сориентировался.
6: Я не спал, и я не опоздал сегодня.
7: Да, и вот получается,
6: на работу.
7: У нас есть победитель. Но для тех, кто не выиграл сегодня, ничего страшного. Друзья, в очередной раз спешим вас успокоить. Мы практически каждый день разыгрываем подарки от нашего партнера. Ну, кроме тех дней, когда у нас есть гости в эфире. В остальное время вы можете вот так вот абсолютно спокойненько, не напрягаясь даже сильно, стать нашим победителем. Поэтому, друзья, большое спасибо всем за участие. Еще раз поздравляем нашего победителя.
6: Да.
7: Ну и на сегодня нам остается только попрощаться.
6: Да, абсолютно верно, дорогие друзья. Понедельник – это удачный старт. Надеюсь, так все и произошло в вашей жизни. Сегодня вы удачно стартанули. Ну а в течение всей этой недели, чтобы вы не теряли темпа движения, мы будем вас сопровождать и открывать то самое второе дыхание. Но на сегодня это, пожалуй, все. Вернемся завтра в то же самое время.
7: Да, отличного, позитивного, задорного продолжения понедельника мы вам желаем, и пусть он уже перетекает красиво во вторник, друзья, потому что завтра в это же самое время мы снова будем ждать встречи с вами. И очень надеемся, что она произойдет.
6: До завтра. Именно так. Пока-пока и до завтра.
3: Реклама Дар Азия Плюс.
8: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Дети, это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: رقم تلفنی داره رکلامه 41 41.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا. Азия Плюс.
1: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Your Religion. Певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion.

Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.

0: Коротко о главном.
1: Таджикистан и компания «Асани» рассмотрели проекты по выпуску электрической специализированной техники. У 17 строительных компаний выявлены нарушения. 15 тысяч гектаров в стране засеяли рисом, при этом импорт продукции не сократился. Фильм «Рыба на крючке» получил награду на кинофестивале стран ШОС. Дональд Трамп предложил вновь провести чемпионат мира по футболу в США, но без Канады и Мексики. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.
3: Азия Плюс. Дорогие боно и хаспият.

0: لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلیوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد. گل، آفتاب، آبش، باز آلرژی.
2: اوروم عزیزم، علاجش هست آلرویک. راهویوبی زود و به خف از آلرژی.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بولد نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است.
2: با کودکانی از 2 ساله بالا و تمام اویلا به خف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: آلرویک حیاتی به آلرژی. از داروخانه ها پرسان شوید.
3: Вкус – это не спешка, это выбор. Холодные чаи Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс. Насладись моментом.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
10: Так звучит радио «Азия плюс».

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вау».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: Хадди Дутои Пирис. Абруи Ин Ишора.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.

0: پول جمع کرده ایست آدم.
1: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخادا. تو 500 هزار سومونی. تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخادا. بانک باروی نزدیکون.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахмадалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан и компания «Асани» рассмотрели проект по выпуску электрической специализированной техники. У 17 строительных компаний выявлены нарушения. 15 тысяч гектаров в стране засеяли рисом, при этом импорт продукции не сокращается. Далее подробности этих и других событий. Две новостройки пока не прошли государственную приемку, а у 17 строительных компаний выявлены нарушения. Об этом сообщил на пресс-конференции вице-мэр Душанбе Бахтир Шарифи. По его словам, в основном речь идет о несоблюдении требований к качеству строительства, начале работ без получения соответствующего разрешения и возведения дополнительных этажей вне утвержденного проекта. Также, по словам Шарифи, зачастую граждане заселяются в недостроенные дома. Застройщики позволяют им это, так как находятся в тяжелом финансовом положении и не могут далее оплачивать аренду жилья жителям снесенных домов. В таких случаях даже уполномоченные органы не могут эффективно вмешаться, поскольку люди уже обустроились в домах, строительство которых еще не завершено. По словам Шарифи, в настоящее время в Душанбе продолжается строительство 322 многоэтажных жилых домов и принято 27 решений о строительстве новых многоэтажек. Тем временем растет число жалоб жителей столицы на деятельность строительных компаний. Граждане, в частности, жалуются, что некоторые застройщики получают деньги от покупателей, но не сдают дома в обещанные сроки и не выполняют взятые на себя обязательства. В ходе рабочей поездки в Шанхай министр промышленности и новых технологий Республики Шерали Кабир посетил производственные мощности компании «Сани» и провел встречу с ее руководством. Стороны обсудили перспективы создания в Таджикистане производства электрической специализированной техники, включая строительную, коммунальную и горнодобывающую, ориентированной как на внутренний рынок, так и на экспорт. Особое внимание участники встречи уделили вопросам поэтапного перехода от дизельной специализированной техники к электрической. По данным министерства, это позволит снизить эксплуатационные расходы, сократить объем выбросов, повысить энергоэффективность и производительность предприятий, особенно в горнодобывающей отрасли. Площади, отведенные под рис в Таджикистане, приблизились к 15 тысячам гектаров, а производство этой культуры достигло рекордных показателей. В 2025 году свыше 175 тысяч тонн. Страна входит в число мировых лидеров по урожайности риса, однако полностью обеспечить внутренний спрос пока не удается. Тысячи тонн продукции по-прежнему завозятся из-за рубежа. По данным ведомства, в Таджикистане выращивают 13 сортов риса. Среди них Девзира, Юбилейный, Авангард, Кинджа, Ухпар, Исфаринский, Люкс, Ташкентский и Лазер. Среднегодовое потребление этой культуры по оценкам специалистов составляет от 12 до 15 килограммов на одного человека. Несмотря на рост внутреннего производства, страна продолжает импортировать значительный объем риса. По данным таможенной статистики, в январе-мае импортировано 15,5 тысяч тонн очищенного риса общей стоимостью свыше 5 миллионов долларов. За этот же период страна экспортировала 355 тонн очищенного риса на сумму 353 тысячи долларов. Фильм «Рыба на крючке» получил награду на кинофестивале «Страншоу» с кыргызском «Чулпон-Ата». Актеры фильма Хуршед Мустафаев и Абдулло Абдурахимзода стали обладателями приза в номинации «Лучший актер по решению международного жюри». Фильм является совместным проектом «Таджикфильма», отечественной кинокомпании «Довфильм» и иранских компаний «Айфильм» и «Скай-Ай-Эйп». Режиссер картины Мухиддин Музафар. Напомним, что фильм ранее участвовал в 6 кинофестивалях и получил 5 наград. Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий чемпионат мира по футболу, который примет страна, должен пройти без участия Канады и Мексики в качестве хозяев турнира. Между тем, следующий свободный турнир, на который могут претендовать США, это чемпионат мира 2038 года, так как ближайшие чемпионаты мира уже распределены. Мундиаль 2030 примут Марокко, Португалия, Испания. Еще три матча состоятся в Уругвай, Парагвай и в Аргентине. Чемпионат мира 2034 года пройдет в Саудовской Аравии. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тароной авали суатро роллер баройтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Энерджи Харида, яке ассе сертификат робам аблаги газор сомони бурткун. Рамзро азарчей Нитро Энерджи. Дар сомоне Нитро нухта тиджей бакайт гир. Вайо он ро. Тарихи СМС бо навиштани номуна саби худ ва шах резист. Бараками 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом харузи джумуа. Дар радиои мо суати 19-уси баргузор мегардад. Муфасал дар сомоне Нитро нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Он ро аз даст нади.
0: Рахами телефони идорай реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Рубару по мардум, мавч по мавч замона. Радио Азия Плюс.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41 آسیا پلس. هر روز یک قدم

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Иногда нам кажется, что мир любит громких, быстрых, общительных, тех, кто легко заводит друзей, первым тянет руку и без стеснения рассказывает о себе. А если ваш ребенок другой? Он не спешит в шумные компании, любит играть один, долго присматривается к новым людям. Это не проблема и не то, что нужно срочно исправлять. Это его характер. Интроверт в мире экстравертов. Как поддержать такого малыша? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Ребенок-интроверт не слабее и не менее успешен. Просто его энергия работает иначе. Ему важно время наедине с собой, чтобы восстановиться. Ему комфортнее в тихой обстановке и с близким кругом людей. Чтобы поддержать такого малыша, во-первых, это нужно принять. Без сравнений с более активными детьми и фразы вроде «ну почему ты не как все?» Это его очень ранит. Во-вторых, не торопить. Дайте ему время привыкнуть к новым ситуациям, будь то детский сад, гости или новые знакомства. В-третьих, стоит замечать его сильные стороны. Интроверты часто внимательнее, наблюдательнее, глубоко чувствующие. Они умеют слушать, замечать мельчайшие детали, создавать свой внутренний мир. И самое главное, конечно же, быть рядом. Спокойным, понимающим взрослым, к которому всегда можно вернуться, чтобы набраться сил. Ведь быть в центре внимания должен не шумный или тихий ребенок, а счастливый, тот, кому позволили быть собой. Ну а познавать мир и свободно двигаться малышу помогут подгузники Sof Premium. Ультралегкие и нежные, они обеспечивают надежную защиту до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Радио Азия Плюс.
3: Бару еще не дан.
2: Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси. Хамрахи и хамишаги.
3: برنمی آید درشتی با ملایم تینتان می شکافت نرمی مغز استخانه پسترا به دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مولیوی شما
4: تانسی سنانی آسیا پلوس
2: Хол, нишони мухабати шумо бахам дигараст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти моляви шумо.
4: Танцуй с нами.
1: Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио. Радио. Азия Плюс. Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Бангомитуны офтоп, вахтеки рузинав, сарнишават. از بلندی قله ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از قله ها تا قلب های شما می برد. رسوندنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
3: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Радио «Азия Плюс».

0: اولمی دقیق
1: شریک اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی 445
2: 445 метр дарози тирамисуи буд, ки ошпазони итолиёӣ дар моҳи майи соли 2026 як карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Commerce Bank Таҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилии интернет банкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
3: Коротко о главном.
4: В Таджикистане за полгода открыто 191 предприятие. В Кулябе создадут текстильный кластер на 10 тысяч рабочих мест. Отечественные спортсмены завоевали 3 медали на чемпионате Азии по джиу-джитсу. В Монголии проходят дни культуры Таджикистана. В стране проводят обработку мест массового распространения саранчи. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
5: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.
1: Радио Азия Плюс. Бару еще не дан. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
1: Салом аз Хуҷанд, файлро фиристодам.
2: Салом аз Душанбе, қабул, дар як сония кушода шуд.
3: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз, сарде.
2: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақте интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
4: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Мегачипс خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونی میگاچیپس نقطه تیجی با قید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتن نام مناسب خود و شهر زیست به رقم 94-888-88 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونی میگاچیپس نقطه تیجی.
7: بکوپای баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй SMS на номер 94-777-77.
8: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
7: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомони. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
8: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
7: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
9: Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой «Пантера». Кофеин для бодрости, таурин, витамины В3 и В6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. «Пантера» – только вперед!
10: Рахами, телефоны и дорогая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Басу ба Россия ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Азия Плюс.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: ساعت در تاجیکستان 17.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاته. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاته. بانک برای نزدیکان.
4: هم سفر صبح. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. За первые 6 месяцев года в республике было создано 191 промышленное предприятие, где открыто 1160 новых рабочих мест. Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Абдурахман Абдурахманзода. Так, в Сагдийской области открыты 65 предприятий, в Хатлоне 46, в ГБАУ 28, по районам республиканского подчинения 30 предприятий и в Душанбе 22 предприятия. В Кулябе планируется создать крупный текстильный кластер, который обеспечит работой более 10 тысяч человек. Проект охватит все этапы – от производства пряжи до выпуска ткани и готовых швейных изделий, сообщил министр промышленности.

0: Мощности новых технологий Шерали Кабир. По его словам, проект реализуется с участием компании БТК, которая уже создала в Таджикистане 5 предприятий и организовала швейные производства в Сагдийской области в Душанбе. На сегодняшний день в республике перерабатывается всего лишь 30% сырья. В Таджикистане действует более 126 хлопкоочистительных заводов, однако лишь 45 из них способны обеспечить выпуск волокна необходимого качества. По оценке Шерали Кабира, избыточное количество заводов, нездоровая конкуренция и нежелание части собственников модернизировать оборудование негативно сказываются на качестве хлопкового волокна и его конкурентоспособности. Министерство предлагает провести технический аудит всех хлопкоочистительных предприятий и определить, какие из них способны выпускать продукцию, соответствующую современным требованиям. В Монголии в рамках государственного визита президента Республики Эмомали Рахмона проходят Дни культуры Таджикистана, направленные на укрепление культурных связей между двумя государствами. Состоялась концертная программа, а также выставка, на которой представлены картины и фотоработы, отражающие историю, культуру, национальные традиции, достижения периода независимости, а также живописную природу нашей страны. В рамках Дней культуры состоялась встреча министров культуры Таджикистана и Монголии Матлубахон Саторьон и Андаржавхлана Жукова. Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии таджикско-монгольского сотрудничества в сфере культуры и искусства, налаживании взаимовыгодного взаимодействия между образовательными учреждениями, подготовке квалифицированных специалистов, а также обмене профессиональным опытом. Последние годы в результате изменения климата и воздействия других экологических факторов в различных регионах Таджикистана значительно возросла численность саранчевых. В текущем году наблюдается увеличение численности белолового кузнечика в предгорных районах республиканского подчинения, а также в городе Душанбе. Как отметил старший научный сотрудник Института зоологии и паразитологии Хурамджон Хайдаров, кузнечики нередко залетают в жилые дома, включая квартиры на верхних этажах многоэтажных зданий в Душанбе, а также в Гисаре, Вахдате и других населенных пунктах. Наибольшая численность белолобого кузнечика отмечается в районах Исмаила-Самани и Шохмансур города Душанбе. Между тем, по словам специалиста, их укусы не представляют опасности для человека. Сотрудники учреждения «Экспедиция по борьбе с саранчой» проводят обработку мест массового распространения данного вида кузнечика инсектицидными препаратами. Сборная республики успешно выступила на 10-м чемпионате Азии по джиу-джитсу среди взрослых и 3-м молодежном чемпионате Азии, которые проходили в Алматы с участием спортсменов из 27 стран Азии. Главным достижением стало золото Ибрагима Алимадова, который стал первым в истории Таджикистана чемпионом Азии по паралимпийскому джиу-джитсу. Еще две награды в копилку сборной принесли Салмон Ризоев и Исмаил Зиоев. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим микунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дар дисар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дурост аст? Пардифен барой дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Хотите вкусно поесть, не выходя из дома? Осон 24 Delivery. Доставка еды в Душанбе. Заказывайте любимые блюда из лучших кафе и ресторанов города за пару минут. Горячая еда, быстрая доставка, удобная оплата. Все в одном приложении. Бесплатная доставка для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод SALON24 и скидка 20 самани на первый заказ. Скачивайте Осон 24 Delivery в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
5: Привет из Худжанда. Файл отправила.
6: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
7: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
6: Готово. Отлично сработали.
8: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
9: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
10: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Bloom. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Bloom. Цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
11: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
12: Радио Азия Плюс.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом Swim группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Каникулы – это время, когда дети отдыхают, а родители выдыхают. Но очень часто именно на каникулах начинается хаос. Поздний сон, долгие игры, споры, кто кому что должен. Поэтому сегодня поговорим о том, стоит ли нарушать режим дня и как сделать так, чтобы каникулы были отдыхом, а не стрессом.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Каникулы, конечно, это отдых, но режим дня нельзя нарушать. Можно только смягчать. Сон и питание – это фундамент. Если ребенок ложится на 4-5 часов позже, в начале учебного года мозг просто не успеет перестроиться. Поэтому правило простое. Можно сдвигать режим, но в разумных пределах. Например, на 1-2, не более. Во время каникул родители закрывают глаза на некоторые погрешности. Делают, так сказать, поблажки. Поблажки работают, когда у ребенка остаются понятные ориентиры. Например, утром умыться и позавтракать, днем прогулка или хотя бы небольшая активность, а вечером спокойное завершение дня. Очень важно во время каникул сохранять семейные традиции, как, например, общий семейный завтрак или хотя бы завтрак без спешки. Днем прогулки или совместная активность, вечером тихие ритуалы, чтение, разговор, настольная игра, спокойная музыка. А теперь подсказка родителям. Гораздо легче договориться с ребенком о его режиме до начала каникул, и не нужно будет каждый день снова и снова обсуждать его обязанности и свободное времяпровождение. И ребенок поймет, что каникулы не отменяют его режим дня. Каникулы – это время для восстановления. И если мы бережно сохраняем основу режима, ребенок отдыхает лучше и легче возвращается в школу. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Bubin, Bishunau Fabirax.
3: Asia Plus. Mandai Ittilo Ot Vafarogat.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вкус – это не спешка, это выбор. Холодные чаи Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс – насладись моментом.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Рахами телефоны Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио, радио. Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Иногда нам кажется, что мир любит громких, быстрых, общительных, тех, кто легко заводит друзей, первым тянет руку и без стеснения рассказывает о себе. А если ваш ребенок другой? Он не спешит в шумные компании, любит играть один, долго присматривается к новым людям. Это не проблема и не то, что нужно срочно исправлять. Это его характер. Интроверт в мире экстравертов. Как поддержать такого малыша? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Ребенок-интроверт не слабее и не менее успешен. Просто его энергия работает иначе. Ему важно время наедине с собой, чтобы восстановиться. Ему комфортнее в тихой обстановке и с близким кругом людей. Чтобы поддержать такого малыша, во-первых, это нужно принять. Без сравнений с более активными детьми и фразы вроде «ну почему ты не как все?» Это его очень ранит. Во-вторых, не торопить. Дайте ему время привыкнуть к новым ситуациям, будь то детский сад, гости или новые знакомства. В-третьих, стоит замечать его сильные стороны. Интроверты часто внимательнее, наблюдательнее, глубоко чувствующие. Они умеют слушать, замечать мельчайшие детали, создавать свой внутренний мир. И самое главное, конечно же, быть рядом. Спокойным, понимающим взрослым, к которому всегда можно вернуться, чтобы набраться сил. Ведь быть в центре внимания должен не шумный или тихий ребенок, а счастливый, тот, кому позволили быть собой. Ну а познавать мир и свободно двигаться малышу помогут подгузники «Совпремиум». Ультралегкие и нежные, они обеспечивают надежную защиту до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Делай громче радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Казин чемен небери остини гул. Каз гулшанеш тахаммули хоре намикуни. Хофизи Ширози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтарджон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Дидӣ, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
3: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
4: О, зарплата пришла.
5: Ну что, теперь по магазинам?
4: Нет, сначала переведу часть на депозит.
5: А если с банком что-нибудь случится? Не страшно?
4: Нет, все депозиты страхуются автоматически и бесплатно фондом страхования депозитов и сбережений Таджикистана. А если у кредитной организации возникнут проблемы, фонд гарантирует возврат средств по депозиту до 35 тысяч саманей.
5: О, теперь я понимаю, что такое настоящий депозит.
4: Храни деньги в банке безопасно. Подробнее на div.tj.
0: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Радио. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефона Идора и реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона идорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Сурдинал, Дар Азия Плюс.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Мавҷи боварӣ барои фавҷи мардум. Шабона рӯз, радиои Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Иногда нам кажется, что мир любит громких, быстрых, общительных, тех, кто легко заводит друзей, первым тянет руку и без стеснения рассказывает о себе. А если ваш ребенок другой? Он не спешит в шумные компании, любит играть один, долго присматривается к новым людям. Это не проблема и не то, что нужно срочно исправлять. Это его характер. Интроверт в мире экстравертов. Как поддержать такого малыша? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Ребенок-интроверт не слабее и не менее успешен. Просто его энергия работает иначе. Ему важно время наедине с собой, чтобы восстановиться. Ему комфортнее в тихой обстановке и с близким кругом людей. Чтобы поддержать такого малыша, во-первых, это нужно принять. Без сравнений с более активными детьми и фразы вроде «ну почему ты не как все?» – это его очень ранит. Во-вторых, не торопить. Дайте ему время привыкнуть к новым ситуациям, будь то детский сад, гости или новые знакомства. В-третьих, стоит замечать его сильные стороны. Интроверты часто внимательнее, наблюдательнее, глубоко чувствующие. Они умеют слушать, замечать мельчайшие детали, создавать свой внутренний мир. И самое главное, конечно же, быть рядом. Спокойным, понимающим взрослым, к которому всегда можно вернуться, чтобы набраться сил. Ведь быть в центре внимания должен не шумный или тихий ребенок, а счастливый, тот, кому позволили быть собой. Ну а познавать мир и свободно двигаться малышу помогут подгузники «Совпремиум». Ультралегкие и нежные, они обеспечивают надежную защиту до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Басу бараси ваму бойсаго, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нески, нигого хамамонан бошан. Балки шарт онаски, далил хо мутамат, ва назар хо асоснок бошан. Амму... Вале, шоу барномаи мубохисави бо Нигина Мамаджонова ва Субхон Джалилов. Хар хафта, рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Радио. Азия Плюс.
3: Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Бубин. Бишуна в Абиракс. Азия Плюс. Мамбай Иттилоот Лафарогат.

0: радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: Юсеф Замлакович.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Каникулы – это время, когда дети отдыхают, а родители выдыхают. Но очень часто именно на каникулах начинается хаос. Поздний сон, долгие игры, споры, кто кому что должен. Поэтому сегодня поговорим о том, стоит ли нарушать режим дня и как сделать так, чтобы каникулы были отдыхом, а не стрессом.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Каникулы, конечно, это отдых, но режим дня нельзя нарушать. Можно только смягчать. Сон и питание – это фундамент. Если ребенок ложится на 4-5 часов позже, в начале учебного года мозг просто не успеет перестроиться. Поэтому правило простое. Можно сдвигать режим, но в разумных пределах. Например, на 1-2, не более. Во время каникул родители закрывают глаза на некоторые погрешности. Делают, так сказать, поблажки. Поблажки работают, когда у ребенка остаются понятные ориентиры. Например, утром умыться и позавтракать, днем прогулкой или хотя бы небольшая активность, а вечером спокойное завершение дня. Очень важно во время каникул сохранять семейные традиции, как, например, общий семейный завтрак или хотя бы завтрак без спешки. Днем прогулки или совместная активность, вечером тихие ритуалы чтения, разговор, настольная игра, спокойная музыка. А теперь подсказка родителям. Гораздо легче договориться с ребенком о его режиме до начала каникул, и не нужно будет каждый день снова и снова обсуждать его обязанности и свободное времяпровождение. И ребенок поймет, что каникулы не отменяют его режим дня. Каникулы – это время для восстановления. И если мы бережно сохраняем основу режима, ребенок отдыхает лучше и легче возвращается в школу. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Танцы с нами. Азия плюс.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефонной дорогой рекламы. Чилюяк, чилюяк.
1: Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Хар Рус и Якадам Бабиш. Азия Плюс.
1: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Хобанди Хавас. Ходжете Занджир Надорад. Домаст Хамин Мавджи Асал. Хой Магасро. Носир Али Сархинди.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Рулер. Гармию осо иш бахар як хонадон.
1: Радио. Азия Плюс.

درخت آریان بهاری رادیوی آسیا پلاس برای شنیدن آسیا پلاس

0: در کشور و سراسر عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلیس.
1: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Мистер Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Меро ба рузи киомат гаме ки хаст. Ин аст, ки руи мардуми дуньё дубора бояд дид. Сои.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
0: Радио Азия Плюс.

0: майно.
1: Рулер исти солкунанда е муваффакит даро тиреза аз профил хуй босифат ва уствор. Рулер гармию осоиш бахарьяк хонадон.
2: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Азия Плюс. Хар руз як адам ба пеш. Азия Плюс.
1: Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: Так звучит радио «Азия плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее.

Радио Азия Плюс. Баруй Шунидан. Азия Плюс. Делай громче. Радио. Азия Плюс.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.
1: Хамсафари Суб. Шарики Короти Джорат. Хамрахи Шом. Дар Хамаджо. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Dar mărcăzit sau doi tehnică e valna, șumă iahdone Romeo Betchi, basab chizinăghi, șumă comilan nu vofi haz. Deci az dusat model asortiment, șumă ro inti zoran. Az model hoi boric, băroi oșcona hoi naciandom calon, tom model hoi vasei du camerăchi. Vaze boi side by side. Valna, rog na moi șumă, dar olami iahdon ho.
1: Hikmati Rus. Dar Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Рузи Агаргами Расадат, Танг Диль Мабош. Равшукр Кун Мабот, Ки Азбат Батаршават. Офис.
2: Интихоли пуль тарихи Бонки Имон Интернешнл Осон Бакулаяст. Хар Интихол Нишони Мухабати Шумо Бахам Дигараст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти Молявишмо.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: قد دوتای پیریست ابروی این اشارت کستنگ نای هستی باید خمیده رفتن به دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کلای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مالیوی شما
4: آسیا پلاس درجه بالای خصمیت

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый в

0: Идеальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: برنامه آیت درشتی با ملایم تینتان می شکافت نرمی مغز استخانه پسترا به دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
1: رادیو آسیا پلوس

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold